95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: красиво.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лучше

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Песен еще не написан.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся. Кто? Да.
1: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим Радио. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
3: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.
3: Бим радио, с нами в тему, с нами включай нас и чувствуй себя в ритме.
4: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Позиция номер один.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
0: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
3: Я за узкие волосики заправляю.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что каждый король в колоде карт имеет реального прототипа? Пики – царь Давид, трефы – Александр Македонский, червы – Карл Великий, а бубны – Юлий Цезарь.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» – ЖК Малевич.
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на 105%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: БИМ Радио. Первое в Казани.
6: Наши любимые слушатели.
7: Как

0: Радио. Первое в Казани.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим. Везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз. В этом городе грехов пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: конце июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умного.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Доброе-доброе утро, любимые радиослушатели. Доброе субботнее утро. И, кстати, поздравляю вас с первыми летними выходными. Вы только посмотрите в окно. Какая погода чудесная стоит, как птицы радостно поют. И пусть сегодня у каждого из вас будет свой волшебный сценарий этого дня. Кто-то, возможно, на низком старте собирается на любимую дачу, кто-то сегодня будет трудиться. Проведем этот день любым способом. Самое главное, чтобы он нравился вам. Ну и будем вместе на любимой волне. Давайте поговорим о погоде, какая сейчас уже установилась в Казани. Это плюс 16 градусов. Сегодня максимально обещают нам плюс 21. Будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Утром в отдельных районах туман. Ну и максимальная температура днем в Казани плюс 19, плюс 21. По республике это от 19 до 22 градусов тепла. Всем доброго утра, прекрасного дня и волшебных выходных!

радио. She's the greatest cook.

0: Отдыхай. С БИМ Радио.
1: Доброе утро. Информация на правах рекламы. Вчера мы с вами зажигали на вечере в Сан-Ремо. Ну а совсем скоро будет еще одна долгожданная вечеринка. Ночь и летний бал. Это выпускной по-взрослому, где можно уже все. Забудьте про дневник. Вам все равно автоматом поставят. Отлично. Живые эмоции, флирт, танцы. Будет аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие этого бала Петр и Ярослав. Слава. За пультом диджея Айон, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00, 18+.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане Максимилианс. Начнем ровно в 20.00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет МС Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.

0: 11 июня, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00, 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20.00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Доброе утро. В Казани 8:33. Давайте мы заглянем в календарь, посмотрим, какие сегодня праздники и события мы можем с вами отметить. 6 июня в России отмечается Пушкинский день, который называется также День русского языка. Мы все понимаем, что литературное наследие великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Оно известно и любимо людьми всех возрастов, всех вероисповеданий, национальностей. Все это переводится на десятки языков мира. И мы с вами, конечно же, знаем эти замечательные произведения. Фразы вошли уже очень прочно в нашу повседневную жизнь. Например, утром, подходя к зеркалу, порой так и хочется спросить: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее». Также в этот день отмечается очень интересный праздник. Он называется Международный фестиваль крапивы. Проводится в селе Крапивна, недалеко от Тулы. Это действительно международный фестиваль. В этом старинном селе, в прошлом уездном городе, крапиву очень любят и ценят. Она не только является символом фестиваля, но и символом города, потому что на гербе изображены как раз ветки крапивы. И традиционно фестиваль проводится в июне месяце. С каждым годом, причем он только набирает обороты, поэтому сегодня тоже как-то можно отметить свое отношение к крапиве. Может быть, супчик крапивный сварить или еще что-нибудь на ваше усмотрение. Доброго утра!

Доброе утро, это Erasure в эфире Бимрадио с песней «Всегда», «Always». Всегда хочется рассказать вам что-то интересное. Сегодня день русского языка, сегодня пушкинский день, а еще отмечается день рождения электрического утюга и день Тетриса. Ну, в Тетрис играли абсолютно все, поэтому вы понимаете, о чем я говорю. А знаете ли вы, что Тетрис — это игра, изобретенная и разработанная советским программистом Алексеем Пажетновым, и она была выпущена в Советском Союзе, когда Пажетнов работал в вычислительном центре Академии наук Советского Союза. Это был 1985 год.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Завтра ВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
3: Позиция номер 1.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Синие мятые волны, кожзама, плещутся так неподвижно.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе близко поставлю.

0: Доброе утро, любимые! Независимо от того, где вы проведете это лето, в Испании или дома, пусть оно будет ярким и насыщенным. Ну, давайте с вами еще раз посмотрим, какая погода нас сегодня, 6 июня, ожидает. Переменная облачность будет, местами пройдет кратковременный дождь и даже где-то прогремит гроза. Сегодня столбики термометров покажут плюс 19, плюс 21, это в Казани, по Татарстану до 22 градусов со знаком плюс. Так, это на 6 на сегодня, а на завтра прогноз будет таким: переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах республики гроза. И максимальная температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. По-моему, чудесная погода.
1: Любимые летние. Первое в Казани.

0: радио. Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачения.

0: И летние хиты на Бим-радио.
1: Такие же яркие, солнечные, как ваши сообщения, которые приходят в мессенджеры Бим-радио. Это Телеграм Макс, номер плюс 7 9 2 7 2 4 2 102 8. Доброе утро, Лена, написала Гульнарочка. Спасибо и вам хорошего субботнего дня, отличного настроения, прекрасного самочувствия и позитива на целый день.

0: Замечательное просто золотое выражение. Лето – это маленькая жизнь. И давайте будем жить этой жизнью, придерживаясь все-таки какого-то здорового такого, здорового образа жизни, опять-таки. Ума Турман на Бим-радио. Доброе утро. Кстати, как можно провести эти выходные, мы обязательно отдельно поговорим в утренней афише. Ну, а вот известно, что в эти выходные Сабантуй в районах и сельских поселениях Татарстана, в Нижнекамском районе будет концертная программа с хедлайнерами, популярными звездами татарской эстрады. На площадке будут работать национальные подворья и ярмарки. И впервые на Сабантуе пройдет парад сельчан. В Елабуге Сабантуй пройдет на территории ипподрома. Яркие и самобытные развлечения. И гости смогут познакомиться с традициями и культурой татарского народа. В сельских поселениях Альметьевского района народные гуляния тоже пройдут в эти выходные. А 13 июня праздник состоится в Альметьевске. В программе Сабантуя традиционные игры и состязания, выступления творческих коллективов, ярмарка народных промыслов и блюда национальной кухни.
1: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: в Бин-радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наш сосед, я вас узнала.
3: Здравствуйте. Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
1: Пошути меня, а? Давай.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: С днем рождения мы поздравляем наших любимых радиослушателей. Сегодня 6 июня. Мы желаем вам крепкого здоровья. Мы желаем вам неисчерпаемой жизненной энергии, процветания, отличного настроения, вдохновения и всего самого доброго. И пусть исполнится то, что сегодня вы загадаете. Вот, может быть, озвучите это желание вслух, а может быть, просто, знаете, так вот про себя, ни с кем не делясь, но вот чтобы это заветное желание обязательно исполнилось в вашей жизни. Ваш день рождения выпадает на первый летний выходной. Это как обещание, что все самое лучшее, самое яркое и самое прекрасное ждет вас впереди. Суббота, солнце, даже пусть сквозь облака. И вы вместе с нами на любимой волне. Мы поздравляем вас с днем рождения. И мы переходим к поздравлениям в официальной группе Бим-радио ВКонтакте, где уже ждут наши подписчики. Итак, сегодня день рождения отмечает Татьяна Хайрулина. Поздравляем вас, Танечка. Натусик Кореглазка, тоже примите наши искренние поздравления и пожелания. Альбина Канашова, Региночка Михайлова из Казани, Алия Минигараева, с днем рождения. Алия Сладкоежка. Татьяна Ямашева, с днем рождения вас. Румия Гусева, Лейсан Галиудинова, Перекресток, Москва. Игорь Васильев из Казани, поздравляем. Артем Ионов, и вас тоже с праздником. Танюша Силантьева, Лиля Моисеева, с юбилеем вас, Лилечка. Вячеслав Заборов, 39 лет, Старый Оскол. Наталья Агеева, поздравляем. И Руслана Мустафина тоже хотим поздравить от всей души. Вячеслава Волкова тоже. Константина Моисеева, Лилечку Ахметову, Алешу Ульдикова из Нурлата. И всех-всех-всех мы поздравляем с праздником. Ну и не забудьте сегодня загадать заветное желание. Обязательно исполнится. С днем рождения!

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и летний бал. Это выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где можно уже все, абсолютно все. Тебе поставят отлично. Живые эмоции, флирт, танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. Хедлайнер «Ночи» МС Зали со своими замечательными песнями. 11 июня, ресторан «Максимилианс», начало в 20.00, 18+. Встречаемся с вами на выпускном по-взрослому с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru. Еще раз строго, очень строго, 18+.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
0: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
2: Завтра ВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи «Казан». Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
4: Начнем ровно в 20.00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: первое в Казани. Любимое радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что у коренных жителей Мадагаскара существуют временные разводы. Развод оформляется, например, если муж уезжает в длительную командировку, а когда возвращается, то происходит торжественное возобновление брака. Но при этом ни один из супругов не должен интересоваться, что происходило в его отсутствие.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. Да ты

0: 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
1: Застройщик ООСС «Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72, стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Доброе утро. Ученые исследовали психологический эффект выходных и выяснили, что люди, независимо от их профессии, даже занятости в выходные, испытывают более высокий уровень счастья, больше жизненной энергии, вообще больше всего самого хорошего с вечера пятницы до воскресенья. Поэтому суббота – это пиковый момент этого состояния, когда человек ощущает максимальное удовольствие и свободу выбора. Поэтому, имея в виду исследования ученых, давайте проведем эти выходные с максимальной пользой для себя, своего организма, своего настроения и, конечно же, для окружающих.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Гидрометцентр Республики обещает нам сегодня переменную облачность, местами кратковременный дождь и грозу. Утром в отдельных районах туман, но, возможно, уже рассеялся этот туман. Температура воздуха сегодня в столице республики составит плюс 19, плюс 21. По Татарстану до максимально 22 градусов со знаком «плюс». Ну а завтра, в воскресенье, будет плюс 19, плюс 24 градуса. И обещают местами кратковременный дождь. В отдельных районах даже может прозвучать гроза.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Если хочешь танцевать.

0: здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: конце июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Я надеюсь, вы хорошо отдохнули.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях. Используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу. Вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачительных перспектив.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: На Бимрадио замечательный Лу Бега и его Mambo No. 5. Кстати, Mambo — это знаменитый кубинский танец, который наряду с сальсой, румбой и ча-ча-ча появился именно на Кубе.
1: Проведите уикенд вместе с Бимрадио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Бимрадио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бимрадио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
3: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
7: Всем привет, я Ярослава.
8: А я Петр.
7: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
8: Ночь и летний бал.
7: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
8: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
7: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
8: Становитесь королем и королевой вечеринки.
7: Там будет MC Зали.
8: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: девушки бывает разный отдых. Кстати, тоже бывает разный. Как вы относитесь к санаторному отдыху, друзья? Расскажите, пожалуйста, отдыхали когда-то в санаториях? Вот какие впечатления, какой опыт вы вынесли? Пишите нам в мессенджеры, в Телеграм и Макс на номер +7 92 72 42 102 8. Вот сижу и изучаю статью, как сейчас выглядят современные санатории. Ну, тут на примерах кавказских минеральных вод рассказывается, а там, конечно же, такие большие плюсы, как минеральные воды и, конечно же, климат, теренкуры, то есть такие лечебные оздоровительные маршруты. Так вот, что нам, собственно, рассказывают, что в последнее время есть новый тренд. Здоровье воспринимается как ресурс. Люди стремятся не просто к здоровому образу жизни, они стремятся к активному долголетию, когда значение имеет не только продолжительность жизни, но и ее качество. Знаете, вот так, ежедневное качество, как мы проживаем каждый день нашей жизни. Ну, конечно, там вас окружают заботы, там и диагностика будет и так далее. И запросы людей меняются, они становятся более взыскательными. И вот в санаторно-курортном секторе возникают новые тренды. То есть гость уже не проходит лечение, а он проживает опыт восстановления. И знаете, одним из ключевых трендов становится сонный туризм. Ну, о чем тут говорить? То есть человек приезжает в санаторий для того, чтобы просто выспаться. В этом ему помогает целая система, начиная от меню подушек и современных умных гаджетов, и заканчивая прекрасным свежим воздухом. Вот так вот формируется новое качество отдыха. Расскажите, пожалуйста, бывали ли вы в своей жизни в санаториях? Какие впечатления вы от этого отдыха вынесли? Всем доброго утра и прекрасных выходных!
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет!
2: Ты что, умеешь говорить на змеином языке?
3: Нет, это ж польский шиш.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: БИМ-радио.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: А вы знаете, с какой скоростью распространяются слухи? Если один человек расскажет новость пятерым знакомым, а каждый из них, в свою очередь, еще пятерым в течение 15 минут, то через 1 час и 45 минут эту новость будут знать 50 тысяч человек.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
6: Клан Кабан на БИМ Радио.
7: Доброе утро. План у нас с вами такой. Отлично провести сегодня день, выходной, может быть, рабочий день. И вот посетить следующие мероприятия. С полудня до 19.00 в парке «Сосновая роща», метро «Ишлек» пройдет фестиваль разумного потребления «Культорг». Вы можете здесь, например, сдать одежду, вторсырье, пройдет интерактив по переработке, очень интересная, насыщенная программа. Вход свободный, без возрастных ограничений. Кинопоказы под открытым небом в Казанском Кремле начинаются сегодня, 6 июня, и каждую летнюю субботу можно будет во дворе присутственных мест Казанского Кремля посмотреть замечательный фильм. В сердце нашего города можно устроить уютный вечер с семьей и друзьями, выбрать фильм из программы и насладиться кинематографом в исторической атмосфере. В афише добрые семейные картины, вдохновляющие истории, приключения и документальное кино о природе. От трогательных историй, от дружбы человека и животных до захватывающих путешествий, рассказов о первых шагах человечества в космосе. Каждый найдет что-то себе по душе. Вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где можно все. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, танцы, флирт, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр Ярослава. За пультом диджей Айон. Хедлайнер ночи МС в зале. 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому от Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Вы болели. Вы ждали.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Вы болели, вы ждали.
6: Сердце просто пропустило удар сейчас.
5: И вот.

0: мать, и от нее уже никуда не деться.
1: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
2: Вы болели, вы ждали.
3: Сердце просто пропустило удар сейчас.
2: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Жестко.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Вы видели?
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
4: Держи, держи, ноги выше, да!
2: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. Воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки –
7: радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, добрый день. Поговорим о погоде. Сегодня в субботу, 6 июня. Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и с грозой. Местами при грозе кратковременное усиление ветра до 15 метров в секунду. А ветер сегодня будет прохладный, северный или же северо-западный, 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется в Казани до 19-21 градуса по республике, плюс 17, плюс 22. Завтра до 24 градусов тепла. Ну и что хотелось бы сказать вам, друзья, наслаждайтесь в полной мере выходными, потому что следующая неделя будет дождливой, но теплой, плюс 24, плюс 25 обещают. Но каждый день будет идти дождь.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Клан Кабан на Бим-радио.
3: Добрый день. Сегодня 6 июня с 15 часов до 15.30 в парке Елмай, это Кремлевская набережная, состоится фокус-шоу от загадочного иллюзиониста. В программе «Яркие трюки», «Зрелищные превращения». Место проведения – это главная сцена парка. Вход свободный, 0+. Приходите погрузиться в атмосферу чудес и иллюзий. В 19.00 в сквере имени Василия Аксенова за кинотеатром «Мир» состоится музыкально-поэтический вечер, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. В программе выступления артистов, учащихся музыкальных художественных школ, ансамбля «Арлекино» и интерактив со зрителем. Гостей ждет свободный микрофон. А завершит вечер показ фильма «Сказка о царе Салтане», 1966 год, 12+, вход абсолютно свободный. В эти дни в районах и сельских поселениях республики проходит «Сабантуй». В Нижнекамском районе концертная программа, хедлайнеры, популярные звезды татарской эстрады, национальные подворья и ярмарки, спортивные состязания, конные скачки, мотошоу, мастер-классы и парад сельчан 0+. В Елабуге «Сабантуй» проходит на территории ипподрома. Для гостей яркие самобытные развлечения – традиции, культура татарского народа, борьба кореш, веселые народные игры, выступления творческих коллективов и выставка национальных подворий. В сельских поселениях Альметьевского района народные гуляния пройдут также 6 и 7 июня, а 13 июня праздник придет уже в Альметьевск.
2: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные?

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: крашение груся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачительных перспектив.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. И в эту ночь тебе поставят отлично. Забудьте, вам уже можно все. Живые эмоции, разрешите все. Флирт и танцы. Будет аттестация и коронация. Короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. Хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня уже скоро в ресторане Максимилианс. Встречаемся в 20.00 на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Сейчас мы разыграем по одному пригласительному билету для двух, ну давайте для трех слушателей, которые ответят верно на вопрос. Он будет также связан с танцами. В каком замечательном советском фильме послевоенном, вот только-только, отбушевала война, и сразу сняли этот великолепный фильм. Он был черно-белый, очень добрый, очень сказочный, волшебный. И там был танец, сопровождающийся песней, которую мы сейчас с вами и послушаем. Кстати, сказать, куда писать, куда отправлять ваши ответы. В МАКС на номер +7 92 72 42 102 и 8. Второй и десятый, так и восьмой слушатель с правильным ответом у нас получает по одному пригласительному билету. Итак, в каком же замечательном послевоенном советском фильме, сказке прозвучала соответствующая песня, и там были, конечно же, танцы, как и на нашей вечеринке «Ночь и летний бал». Будет много танцев.
2: Волшебно. Чуть-чуть. От нее просто делается весело на душе. Называется она «Добрый жук».

0: И летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Да, конечно, как приятно было увидеть ваши правильные ответы, друзья. Это просто восхитительно. Большое вам спасибо. Это действительно «Золушка», фильм 1947 года без возрастных ограничений, который был снят на киностудии «Ленфильм» режиссерами Надеждой Кашеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца, нашего земляка. Да, он был рожден в Казани. Это замечательный человек, советский прозаик, сценарист, драматург Евгений Шварц. И, конечно же, в основу сказки было положено произведение Шарля Перро «Золушка». Поскольку очень много сообщений, и мне нужно будет взять дополнительное время для того, чтобы посчитать и уже затем объявить результаты. И у нас обязательно победители будут объявлены. Ими станут сразу три наших радиослушателя, которые получают по одному пригласительному билету на вечеринку «Ночь и летний бал» с Петром и Ярославой, с диджеем Айоном и МС Зали.
0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: и летний бал. Выпуск.
1: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
2: Да, вот как-то так сложилось. А мы тут все плюшками балуемся и разыгрываем пригласительный на ночь летний бал. Кто же стал победителем розыгрыша, который недавно провели? Это Марат. Во-первых, это Фаиль Мустакимович. И еще это наш слушатель Динар Ильдарович. Благодарим. Благодарим всех за игру и поздравляем победителей. Сейчас мы с вами продолжим уже дальше разговор в личке и расскажем, как вы сможете забрать ваш подарок.

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Русской литературы.
1: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что реактивный Boeing 727 ежедневно совершает 3 рейса между американскими городами Сан-Франциско и Окленд? Этот факт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий маршрут реактивного самолета. Среднее время полета 5 минут. Расстояние между городами 19 километров.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
4: с 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф/0+.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Орион, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
9: Звук поставил.

0: Да, доброе утро. Россияне смогут ездить на Бали без визы. Сейчас мы ведем переговоры с Индонезией, Малайзией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима. В прошлом году Россия вела безвизовый режим с Китаем и Оманом. Хорошие новости.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: О погоде. По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, сегодня в субботу переменная облачность воцарится в небе. Местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер подует с севера или северо-запада. Скорость его составит 5-10 метров в секунду. Местами при грозе кратковременные усиления могут составить 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 17, плюс 22. Завтра ожидается плюс 19, плюс 24, переменная облачность, и местами пройдет кратковременный дождь. Днем в отдельных районах республики возможна гроза.
2: У природы нет плохой погоды. У природы нет плохой погоды.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
1: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: АвтоЦ Республика. Круглый год. Настоящий праздник. Каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр Республика. Улица Петербургская, 9. Станция метро Площадь Тукая. Без возрастных ограничений.
5: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт. Хватит довольно. Ты не мой и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.
6: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 5 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2 930 800.
4: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачительных перспектив.

В российском обществе доминирует позитивное, жизнерадостное настроение. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, то есть ВЦИОМа. 35% россиян можно отнести к жизнерадостным, то есть к тем людям, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа. 25% находится в состоянии некой тревоги, 22% в сдержанном состоянии, 18% в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующим на происходящее. Ну, мне хотелось бы пожелать, чтобы в каждом из нас и вокруг нас доминировало именно жизнерадостное состояние, тем более летние выходные к этому весьма располагают. Всем прекрасного отдыха, отличного настроения. С вами была Елена Медова. Встречаемся с вами на следующей неделе. А вам хорошо отдохнуть.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Роснефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Всем привет, я Ярослава.
9: А я Петр.
8: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
9: Ночь и летний бал.
8: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
9: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
8: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
9: Становитесь королем и королевой вечеринки.
8: Там будет MC Зали.
9: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
13: 0+.
12: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: вокзал.
1: Доброго дня, любимые слушатели, любимые радиостанции. На связи Карин ТТ. Ближайшие три часа собираюсь с вами классно и приятно проводить этот день. Я надеюсь, что и вы тоже. А вы заметили, как я начала петь припев, потом медленно перешла к куплету, потом опять к припеву? Знаете, почему я так сделала? Знаете, почему так произошло? Потому что я уже о теме эфира задумалась. Представляете? Напомню, сегодня 6 июня. Обеденное время. Суббота, выходной. Все в разъездах, но есть люди, есть пары, есть друзья и родственники, которые в разъездах достаточно долгое количество лет уже. Есть жены прекрасные вахтовиков, есть те, кто работают на вахте, есть наши герои, которые защищают сейчас честь нашей Родины. Есть просто люди, которые решили встречаться на расстоянии. В общем, тема этого часа будет такая. Если у вас или были ли у вас отношения на расстоянии, сколько они продлились, перетекли ли они в брак или то же самое с друзьями. Есть ли дружба на расстоянии? Пишите прямо сейчас. 927-242-102-8. Наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать. Очень интересно узнать, кстати, вот вообще в целом, бывают ли отношения на расстоянии, можно ли на расстоянии построить какие-либо отношения, и потом перетекают ли они в такие, так скажем, классические отношения с совместным проживанием. Поделитесь, пожалуйста, будем обсуждать в эфире любимого. Напомню, Карин ТТ в эфире.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Дом,

0: Субботняя программа «Выходной с тобой».
1: Карин ТТ, эфир любимого. Напомню тему этого часа. В этом часе обсуждаем с вами отношения на расстоянии. Любые дружеские, романтичные, может быть, даже супружеские. Есть ли у вас таковые в вашей семье или вот не приходилось? И смогли ли вы встречаться, например, строить отношения на расстоянии, даже если потом вы знаете, что они перетекут в брак? В целом, смогли бы вы выдержать расстояние или все-таки нет, это не про вас, не ваша история? Пишите прямо сейчас, будем обсуждать 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Заодно, я думаю, что найдется у слушателей много историй любви, которые связаны как раз с расстоянием. Я помню, где-то я уже читала, может быть, в позапрошлом году, да, пару лет назад читала историю от слушательницы, что она вот познакомилась со своим мужем теперь уже на расстоянии, встречались они долго на расстоянии, ездили друг к другу на автобусе там по суткам, ну как это правильно сказать? Сутки, в общем, проводили в дороге, чтобы просто увидеть друг друга, да, погулять, поесть мороженку и разъехаться обратно, и потом уже они решили съезжаться, поженились, и уже более 20 лет живут в прекрасном браке, воспитывают детей, все у них отлично. Не знаю, договорились ли они выходные делить с родителями, потому что одни родители в одном городе, другие в другом. Как-то вот надо делить, кому-то вот на этой неделе ехать, кому-то на следующей. Вот беспокоил меня этот вопрос, мне интересно всегда было, вот как люди, которые прям совершенно из разных регионов, как они потом с родителями решают вопросик. Но это второстепенное, да, первостепенное вообще в целом. Отношения на расстоянии, они вообще возможны или нет? Расскажите, поделитесь своей историей. Очень хочется, конечно, прочитать истории, что они возможны, и такое тоже бывает. Юль пишет нам: «Привет, рад тебя слышать в эфире». Юль, взаимно. Вот не видела, кстати, тебя на вечеринке вчера. Что такое? Что происходит? Почему ты перестала со мной видеться на вечеринках? Вечеринка, кстати, вчера была, вечер в Сан-Ремо тоже. Кто был, делитесь впечатлениями, буду принимать ваши отзывы. Да, и обязательно, если что, это тоже обсудим, потому что, ну, вчера творилось, конечно, что-то невероятное во время вечеринки. Альберт Хузиахметов был, может, если кто-то, да, если кто-то был, маякните мне, чтобы я знала, что вы были, что вы присутствовали. Пишет нам моя тезка. Угу. Если меня зовут Карина, то тезку зовут как? Правильно, супер, прекрасно. Добрый выходной, отношения имею в виду романтические, не мое, не смогла бы пойти на такое никогда. Примеров вокруг много, редко приводят к чему-то хорошему. Вот такое мнение есть, и оно вполне себе обоснованное, наверное, с учетом каких-то дополнительных пунктов и обстоятельств, да, просто бывают же отношения такие, когда забирают, например, мужчину куда-то в армию, девушка его ждет, а потом они решают, например, съезжаться. Такое же тоже есть отношение на расстоянии, это же тоже отношение на расстоянии относительно, когда он в армии, а ты красивая, ну, в смысле, а ты работаешь, или ты находишься где-то дома, ну, в общем, в любом случае. И такие отношения бывают. Бывают отношения, когда люди встречаются в одном городе, они с разных городов. Их еще называют курортными романами, но такие романы тоже потом плавно могут перетечь в стандартные, такие классические, хорошие отношения в нашем понимании, да, когда люди уже живут вместе, заключают брак, рожают детишек, потом растят внуков и так далее. И когда вот они на расстоянии, они принимают решение уже там в первую, там в третью встречу, что они вот решают съезжаться, когда между первой встречей и, с, так скажем, сожительством перерывчик небольшой. И в таком случае можно ли сказать, что как-то вот... Можно ли сказать, что отношения на расстоянии допускаются, или все-таки нет? Вот давайте обсуждать. 92-72-42-102-8. Тут по независимым причинам происходит расставание на расстоянии. Да, вот армия — это другое, подтверждает нам Карина. Вот, Карин, мы нашли с вами точку, где отношения на расстоянии являются чем-то возможным. Правильно? Все, супер. Ну, моя задача была не переубедить, конечно, а просто вот узнать различное мнение. Теперь жду мнение того, кто считает, что отношения на расстоянии — это возможности, это ваше будущее.

0: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилианс, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
14: 18+.
15: С 1 по 6 июня Пушкин фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
16: Пишешь стихи, прозу или переводишь?
10: Иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
14: 18+.
15: С 1 по 6 июня Пушкин фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
16: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10.

0: maximilians.ru
1: 18+.
2: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
3: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Карин ТТ в эфире Любимого. Продолжаем с вами обсуждать отношения на расстоянии. Был ли у вас такой опыт или, может быть, есть сейчас? И вообще, чем он закончился и закончился ли? Привело ли это все к браку или отношения ваши закончились, так и не перетекли в пунктик сожительства? В общем, делитесь своими историями, своими рассуждениями в наши мессенджеры 927-242-102-8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать. Очень интересно вообще ваше мнение. И вот пишет нам тут: первые серьезные отношения на расстоянии были на расстоянии в течение первого года нашего совместного времени. Мы встретились в колледже, учились в разных учебных заведениях. Я видела его по выходным, а потом, когда мы оба возвращались домой, может быть, раз летом. И это было очень тяжело. Мы созванивались по скайпу и переписывались каждый день, но отсутствие ежедневных встреч было сложно. И он не был естественным пользователем этой сети, поэтому иногда день мог проходить вообще без общения. И я ждала, когда он будет свободен. Написано тут: теперь через 7 лет мы женаты, собираемся купить наш первый дом. Ух ты, красота какая! Ну вот, отношения долгие на расстоянии, если я правильно понимаю, и спустя 7 лет они привели к браку. Это прекрасно и замечательно, особенно когда такие цели уже грандиозные поставлены, как купить дом. Привет, радио Бим! Я работаю по графику 2 через 2, а на пятидневку. Живем в одном городе. Виделись раз в неделю. Когда совпали выходные, она выбрала провести время с подругами, а встречались 3 года. Любовь на расстоянии существует, если люди любят друг друга и ставят свои отношения на первое место, а только потом уже друзья. И вот хочется задать такой вопрос. Почему за 3 года отношений не получилось, так скажем, вступить в сожительство? Если не в брак, то хотя бы в сожительство. Если вы виделись раз в неделю, хотя отношения это уже 3 года длятся, вы представляете, это уже не просто стадия каких-то серьезных, это уже почти родственники. Все-таки срок такой немаленький. Вот об этом тоже хочется узнать. И, возможно такое, я не берусь рассуждать. Возможно, просто человечку стал 3 года встречаться раз в неделю, может, уже пора съезжаться, подумать-то об этом. Пишет нам Пупсик, Антон Пупсик. Здравствуйте. Дальше не буду говорить. Какой-то определенный голос России. Ну, спасибо, что сказал. Ну, как-то так вот, если что. Так, бегу дальше читать ваши истории. Так, это очень большая история. Нет, мне к ней надо подготовиться. Я ее должна прочитать полностью. Вдруг там мат-перемат, а я не готова. Извините, понимаете ли тут. А то Рауф иногда меня так подставляет. Вот тот самый Рауф, массажист-таксист на Дуде и Грец. Подставляет, что мне потом приходится прямо в процессе переобуваться, так скажем. В общем, обсуждаем отношения на расстоянии. Был ли у вас такой опыт? Есть ли у вас такой опыт? Жены вахтовиков, обязательно отпишитесь. Мне тоже было интересно вообще, как вы строите быт, когда у вас мужчина на вахте работает, там, месяц тут. Удается ли, получается ли все у вас? Комфортно ли вам? Напишите, пожалуйста, 927-242-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Любовь победит расстояние или нет все-таки? Вот важный вопрос, ключевой вопрос, и будем разбираться в этом часе с этим вопросом. Ну, а у нас впереди что-то интересное. Я вот хочу что-то такое классное вам включить. И я, собственно говоря, сейчас прямо это сделаю. Смотрите. Опа, раз, два, три, поехали!
2: Синенькая юбочка.
1: Ой, красота какая!
2: Ленточка в косе.
1: Маша и Медведев в эфире Любимого.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Здравствуйте, я Ират Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.

0: каршеринг Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
5: Position number one.
6: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Продолжаем с вами обсуждать отношения на расстоянии. Делитесь, пожалуйста, своими историями, своими рассуждениями. Был ли, есть ли у вас опыт отношений на расстоянии и чем это все закончилось? Привело ли это к браку или вы разошлись, как в море корабли? Давайте будем обсуждать. В эфире «Любимого» 92-7242-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. И вижу уже сообщение. Пришли. Пишет девушка: давайте сделаем так. Я не буду озвучивать, например, ваши имена. Давайте будем такой полуанонимный эфир у нас получится, потому что, ну, есть темы, которыми вы делитесь лично, такие личные темы, но обсудить-то их интересно. Все равно мнение-то нам интересно узнать и понять вообще. Поэтому предлагаю просто говорить. Вот девушка пишет нам. Отношения на расстоянии возможны. Живем с 1996 года, он всю жизнь командировочный. Последние 20 лет так и живем. Он в общем городе, я в другом. В одном, получается, наверное. Встретимся только на выходных. Воспитали двух замечательных, успешных сыновей. Вопрос только в том, как к этому относиться и как относиться друг к другу. Должно быть безоговорочное доверие. Пишет нам девушка, и ее мнение, оно же ведь тоже есть, и таких случаев много, действительно, поэтому прекрасно, прекрасно, что есть и такие истории, замечательно, когда отношения на расстоянии либо продолжаются, но при этом вы уже в законном браке и создаете семью вот таким способом, либо отношения на расстоянии, которые потом перетекают в брак, и вы начинаете проживать совместно. Не знаю, слушают ли меня сейчас мои родители или нет, но когда они начинали жить вместе, наверное, они год были уже в браке. Я боюсь ошибиться, мне эту историю не так часто рассказывали, но как-то вот часто проскальзывалось. Ну, папа в командировках был. Я, честно говоря, не помню, потому что, ну, я была маленькой, а так мои родители тоже, оказывается, уже после заключения брака прожили на расстоянии достаточное количество лет. Насколько я помню, ну, года три, наверное, мне кажется. Может, даже больше. Если у меня мама слушает сейчас мой эфир, пусть она меня поправит, если что, напишет мне. А учились вместе, были студентами, заключили брак, жили вместе, родили одного ребеночка, брат моего, получается, да, и вот разъехались. Ну, то есть мама с сыном осталась, а папа уехал в командировке. А потом я еще... А, нет, это получается, я же уже появилась. То есть они родили брата, сестренку, и все. Ладно, все, я ушла. Я уже запуталась, на самом деле. Попрошу, в общем, своих родителей включить эфир или дать мне точную информацию, потому что, ну, как-то вот нельзя так рассуждать, не зная ничего. Был период, что и жили вместе, пишет нам мужчина, за городом в своем доме, а дальше все лично распространить. Ну вот, то есть лично распространять не хочется, но как-то так. То есть все-таки проживали совместно и далее пути разошлись обратно, то есть вы перестали проживать вместе. Тоже интересно. Так, фигня это, пишет нам слушатель, фигня, просто вот фигня и все. Раз в неделю встреча, а детей... Тоже раз в неделю воспитывали, что ли? Вот задают такой определенный вопрос. Так, давайте по-честному. Кто-то живет 20 лет вместе каждый день, а кто-то отца и мужа видит раз в неделю. Где вот... Ну, то есть, вы понимаете, уже возникают такие прерии, я так скажу. Возникают недопонимания. Но стоит отдать должное. Такие отношения существуют и длятся уже очень-очень давно. Вот такой у нас пример есть, более 20 лет. Если люди вместе на расстоянии, то почему бы и нет, если людям так комфортно и если... То есть людям удобно так, их все устраивает. На самом деле, если заходить вот в такую сторону, мы все сейчас пытаемся своих детишек накормить, воспитать и так далее. Так бывает, что один из родителей работает очень много, а второй проводит как раз время с детьми и... совместное проживание превращается просто в совместную ночевку. А далее также все разбегаются по своим делам. Кто-то с детьми, кто-то на работе, или вообще двое работают. И вечером видятся на час, только покушать и лечь спать. Можно ли сказать, что в таком случае отношения на расстоянии, ночевки совместные? Ну, Будем тоже рассуждать. 927-242-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Есть ли отношения на расстоянии? Или все-таки это что-то невозможное и неправильное? Пишите, будем обсуждать, будем общаться. Очень интересно послушать ваше мнение. Ну и обязательно жду истории тех, кто действительно... встречается на расстоянии, встречался, к чему это все привело, закончились ли ваши отношения, или они плавно перетекли в брак, рождение и воспитание детей. Все. Побежала ставить для вас классную песню. Вот, например, «Шоколад».

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: у Насти, например, есть свой опыт отношений, и, как мы понимаем по песням, опыт печальный все же, если у нее болит, и она об этом высказывается в музыкальной форме.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: А у нас не болит или болит, но по-другому. Карин ТТ в эфире любимого. Добро пожаловать во второй час. И мы с вами продолжаем обсуждать тему. Я смотрю, что она стала прям такой. Не скажу, что эпичной, но есть какое-то такое ярое обсуждение. Особенно в нашем чате Бим-болталк прямо сейчас. Очень интересно. Там уже какие-то полемики прям происходят. И вы тоже, кстати, можете присоединиться к этому всему. Просто переходите в наш канал в Максе, смотрите пост или вводите там Бим-болталка и переходите по ссылке в наш чатик. Чатик закрытый, много эксклюзив. Наши ведущие тоже есть в этом чате и периодически выглядывают, периодически тоже начинают общаться с нашими любимками, с нашими жителями Бим-болталки. Все, я все сказала. Теперь к теме эфира. Тема эфира — отношения на расстоянии. Был ли у вас такой опыт? Есть ли у вас такой опыт? Интересует жены вахтовиков, те, кто провожает своих любимых защищать родину. Напишите, пожалуйста, об этом нам в мессенджеры 92-72-42-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем с вами рассуждать, обсуждать, будем приходить к какому-то компромиссу. Но уже ясно одно. Существует... И те, кто верит в отношения на расстоянии, Ну что такое со мной происходит? Что за тема для меня? Больная, что ли, для меня тема? Что я тут запутываюсь в словах? Это я просто обращала внимание на сообщение Дениса Анатольевича. Пишет, как я скучал. Боже мой, здравствуйте. Здравствуйте, Денис Анатольевич. Давно мы с вами не виделись, не слышались. Но я знаю, что вы попались недавно в нашей рубрике «Тайный агент». Так что все. Знаю. Так, ну, в общем, продолжаем обсуждать. Так, пишет нам мужчина. Мы с вами, кстати, договорились, да, в прошлом часе, что я буду озвучивать ваши сообщения анонимно, потому что есть истории, есть люди, которые делятся личным опытом в мессенджерах, поэтому разглашать мы их, конечно же, не будем. Было общение на расстоянии, потом она предложила кое-что интересненькое по видеосвязи, и общение закончилось. Что-то это не мое. Ну, действительно, хочется, вы знаете, прикасаться к человеку, а не слышать вот эти... И учитывая, что у нас в последнее время в стране некие такие особенности с интернетом, то такие отношения на расстоянии становятся все более и более сложными. Так, Денис Анатольевич, Карин, ты тут? Я тут. Все, Денис Анатольевич, напишите, как вы относитесь к отношениям на расстоянии. Был ли у вас такой опыт? Чем все закончилось? Будем обсуждать. Перехожу в Бим-болталку. Отношения на расстоянии были аж целых 10 лет, причем виделись 10 раз в год. Но всегда были рядом, хоть и далеко, каждый день на связи. Это так было мило. Ну, поделитесь тогда, чем они в итоге закончились-то? Привели они к браку или нет? Или вся эта милота растворилась куда-то через быт вот этот вот километровый? Так, есть еще у нас мнение в Бим-болталке, я его просто немножко так пролистнула. Добрый день, да, отношения на расстоянии есть. У нас, как итог, 17 лет счастливой, крепкой семейной жизни. Москва-Казань. И такое мнение тоже есть. Прекрасно к этому, кстати, отношусь. Если, в конце концов, любимые сходятся и начинают вместе жить, то это прекрасно. Да, пишет нам мужчина. Привет, Бим. Отношения на расстоянии могут быть только между родителями и детьми. Ребенок всегда вернется домой, что бы ни случилось у него. Родители всегда его примут. Остальное все просто в воздух. Кстати, здесь я тоже согласна. Родственников надо держать всегда на расстоянии. А с любимыми, конечно же, проживать совместно, чтобы... Ну, так вот, свои приколы, конечно, есть. Я думаю, что многие меня поддержат, действительно. Я согласна вообще вполне с мнением того, что родители должны держаться на расстоянии с детьми, а дети должны жить только со своими любимыми, а не с родителями. И тогда все будет хорошо. Так, пишет нам девушка, прекрасная девушка нам пишет. Добрый день, Карина, хорошего эфира. У нас с мужем были отношения на расстоянии в браке 15 лет. Двое детей, 14 и 6 лет. Так, тут, по-моему, точку не поставлена где-то. Девушка, подскажите, пожалуйста. У нас с мужем были отношения на расстоянии. Здесь должна быть точка, что вы в браке 15 лет? Или вы отношения на расстоянии в браке 15 лет? Вы 15 лет в браке на расстоянии? В общем, я немножко запуталась. Пожалуйста, дайте мне точную информацию, чтобы я ее правильно передала. Отношения на расстоянии обсуждаем сегодня в этом часе. И также в этом часе сыграем в одну интересную игру. Буду разыгрывать билеты на вечеринку «Ночь и летний бал», который состоится уже 11 июня в ресторане «Максимилиан». Следите за эфиром, не пропускайте. Ну и, конечно, жду ваших историй. 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры. Мессенджер «Макс», мессенджер «Телеграм». Пишите. Пишите.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Собеседование при приеме на работу.
1: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
0: В словах? Ну, я приготовила танец. Шоу
2: Собелявых. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самый острый перец в мире – нагайолакия. Он культивируется в юго-восточной Индии, и его острота по шкале Сковилла превышает 1 миллион единиц. Это означает, что для того, чтобы не почувствовать жгучего вкуса, нужно растворить 1 грамм мякоти этого перца в 1000 литров сахарного сиропа.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Карин ТТ в эфире «Любим». Мы продолжаем обсуждать отношения на расстоянии. Был ли у вас такой опыт, или, может быть, он есть сейчас? Чем это все закончилось? Если был такой опыт, к чему это все привело? Привело ли это к браку, или ваши пути разошлись? Пишите, пожалуйста, наши мессенджеры 92-72-42-8. Мессенджер «Макс», мессенджер «Телеграм». Будем с вами общаться. Так, Гульнарчика пишет. Привет, приехал домой, включила радио, и ты в эфире. Давненько тебя не было. Это точно. Теперь я по субботам, представляете? Теперь я не могу уехать к своим отношениям на расстоянии. Ну, я имею в виду сейчас родителей. Родители мужчины, мои родители, да? Не можем мы уехать, потому что теперь я работаю по субботам. Ладно, все, бубнёжку я свою оставляю. И уже перехожу к вам, к вашим историям про отношения на расстоянии. Что ж там у нас интересно? Про отношения на расстоянии. Я не могу рассказывать долго и слезливо. С парнем встречаюсь почти 3 года, из них первый год отношений, встреча по выходным или даже раз в 2 недели. Мы живем в разных городах, расстояние между нами около 100 километров. Потом год армии, правда, после армии полгода он снимал комнату в моем городе, и виделись мы каждый день. Сейчас опять вахты, видимся 10 дней в месяц. Поддерживать такие отношения очень сложно. Мы уже не ревнуем, полностью доверяем друг другу, но на расстоянии всегда ругаемся. Ругаемся каждый день, порой по мелочам. Если ваш человек, то, конечно, не поддавайтесь на соблазн. Но если это просто повстречаться, то они не стоят таких мучений. Здесь я, кстати, тоже соглашусь. Если вы понимаете, что это любовь точно, прям горячее, острое, и что вы понимаете, что вы с этим человеком хотите строить семью, тогда да, есть смысл, наверное, идти в отношения на расстоянии, потому что вы понимаете, для чего это. А если так, просто повстречаться, повеселиться, то, мне кажется, это впоследствии приведет к страданиям каким-то, потому что, ну, тяжело, когда вы с человеком, которому вы испытываете симпатию, который испытывает симпатию к вам, когда вы находитесь на расстоянии и редко видитесь, потому что часто отношения, которые не содержат в себе вот этой горячей острой любви, создания семьи, рождения детей и проживания всю жизнь вместе, они, как правило, требуют физического контакта. То есть они хотят просто находиться рядом с человеком, хотят почувствовать себя нужным, хотят просто получить тепло от второго человека. И, соответственно, такие отношения на расстоянии нам ни к чему. Только настоящая любовь. Обсуждаем сегодня отношения на расстоянии. Напомню еще раз, наши мессенджеры 92-72-42-8. Макс, Телеграм. Все. Обсудим. Рассудим. Найдем компромисс. Узнаем, сколько у нас людей тут на расстоянии встречались.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
2: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
10: Рестораны вкусом порадуют вас.
11: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
9: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
10: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
12: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
13: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
16: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Да.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Карин ТТ в эфире Любимого. Продолжаем обсуждать отношения на расстоянии. Был ли у вас такой опыт или, может быть, есть сейчас? Чем это все закончилось? К чему это все привело? Привело ли это к браку, воспитанию детей или ваши пути разошлись окончательно? Напишите, пожалуйста, нам в мессенджеры. Будем с вами обсуждать. 927242-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем общаться, будем выявлять разные точки зрения, мнения, ну и приходить, находить компромиссу. И, естественно, как я всегда люблю говорить, главное в жизни быть добрым, доброта. Поэтому давайте мы не будем с вами в какие-то острые конфронтации вступать, а будем просто прислушиваться к мнениям друг друга. Ну, разные мнения существуют. Есть те, кто понимают, например, что-то и считают, что отношения на расстоянии, они вполне могут себе существовать, если это настоящая любовь. А есть те, кто вообще ни в коем разе не приемлет отношения на расстоянии. Все, нет, люди должны жить вместе, никаких там вахт, ничего. Там мой муж или моя жена всегда должна быть дома рядом со мной, и засыпать мы должны в одной кровати, так скажем. А теперь к вашим сообщениям. Так... Бегу. Отношения на расстоянии тяжело, пишет нам мужчина. По себе скажу, я в авиастроительном районе живу, а она в московском. Поедешь так вечерком, а тут пробка на Дементьево. О, это точно! Какая боль, какая боль! Авиастроительный московский 5-0. Еще и в авиастрое я знаю, что есть у нас проблемы с интернетом. Там еще и на расстоянии вообще тяжело не созвониться, не списаться, по видеосвязи не поговорить. Ой, понимаю, как вам сложно. Единственное, здесь выход вижу только все-таки встречаться где-то посередине московского и авиастроительного, чтобы как-то избежать пробок. Ну, или, может быть, действительно уже все-таки стоит съехаться. Все-таки в одном городе живем. Как-никак. Ну, да ладно, это я так немножко бубню. А бубнеж, как известно, да, продлевает жизнь. В меру бубнешь, поэтому я себе только что сейчас жизнь продлила. Считайте, что так. Так, есть еще одно сообщение, я его зачитаю. Сообщение для меня особенное. Пишет вот нам этот молодой человек. У меня были отношения на расстоянии, правда, продлились они недолго. И совсем скоро мы уже съехались. Вот живу, радуюсь жизни, люблю ее очень. Хочу замуж позвать в ближайшем будущем. Хорошо, зовите, пожалуйста, я буду ждать. Если что, да, у меня был такой опыт. Был опыт отношений на расстоянии. Действительно, продлились эти отношения на расстоянии недолго. Вот. Мы пообщались. Сколько там? Ну, в общем, меньше месяца мы пообщались, а уже потом человек переехал в мой город. Вот так вот. И все хорошо, все прекрасно. Всем советую, рекомендую. Но вот, опять-таки, повторюсь, если вам вдруг интересно стало мое мнение, я не против отношений на расстоянии. Единственное, что, наверное, все-таки они должны приводить к совместному проживанию. Потому что, ну, тяжело. Тяжело без человека рядом. Когда его нет, конечно, начинает грусть прорываться и тоскливо становится. Ну, вы меня понимаете, люди, которые испытывали когда-либо какие-то крепкие, серьезные чувства, им тяжело находиться на расстоянии со своими любимыми. Так, что хочется еще сказать? Хочется еще сообщение прочитать, понимаете? Вот тут пишет нам, когда отношения хорошие и крепкие, соблазны не замечаются, и отношения на расстоянии могут существовать. Вот такое. А есть еще девушка, тут пишет, мои друзья встречались до свадьбы 8 лет, она жила за 800 километров от него, и виделись они раз в 3 месяца. Вот и такое есть. Я живу за 150 километров от молодого человека, и видимся мы один раз в месяц. На самом деле, ну, сложновато, с одной стороны. С другой стороны, повторюсь, если это приводит впоследствии к чему-то серьезному, к браку, почему бы и нет? Тогда стоит, наверное, попытать счастье-то свое и попробовать построить отношения на расстоянии. А если это просто так, ради веселья, то, мне кажется, далее уже ничего хорошего-то не сулит в этом во всем, и вы разойдетесь, как море корабли, вот это вот, ну, как в знаменитой песне, вы поняли. От людей зависит и от чувств, пишет нам девушка. Мои знакомые года 4 на расстоянии встречаются, видятся, конечно, понемножку. Летом свадьба. Главное, чтобы это расстояние когда-нибудь, точнее, как можно раньше, закончилось. Некоторые некоторые ведь всю жизнь так и живут. Вот так, по-моему, нельзя, написала нам девушка. Ну, видите, есть, например, отношения на расстоянии, например, когда муж находится на вахте. И вы знаете, если рассуждать с точки зрения рациональности, с точки зрения того, что это заработок хороший и так далее, то тоже допуская, почему бы и нет, если комфортно. Тем более, особенно когда характеры сложные у супругов, да, и вот это вот расстояние на месяцок помогает им немножко вспомнить, кто они есть, и любить друг друга крепче после разлуки и ругаться намножко. Намножко меньше. Ну ладно, мы переходим к золотым нулевым в эфире любимого.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
0: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
2: Сегодня в золотых нулевых Крейг Дэвид с песней «Инсомния», «Бессонница». Британский R&B-исполнитель была выпущена в 2008 году в качестве главного сингла к первому сборнику лучших хитов артиста. Трек был написан самим Крейгом Дэвидом, соавторстве с известным продюсером Джимом Бинзом, который в то время активно работал с Тимбалендом. Вот так вот вам, вот так вот. Весь смысл в том, что герой страдает от любовной бессонницы из-за расставания с любимой. Он признается, что осознал свои ошибки, сожалеет о случившемся и не может спать, пока она не окажется рядом. Трек, кстати, имел большой успех во всех европейских радиоротациях и вошел в десятку лучших музыкантов в чартах некоторых стран.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Вы болели. Вы ждали.
2: Сердце просто пропустило удар сейчас.
1: И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
3: Жестко.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Вы видели?
2: Давай.
1: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
4: Держи ноги выше,
1: «Супер Ниндзя Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
6: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
2: Ну что, обещала я вам игру в этом часе. Будем разыгрывать билеты на вечеринку «Ночи летний бал», которая состоится совсем скоро, 11 июня. Сразу после этого трека слушай внимательно правила игры, и, может быть, ты станешь тем счастливчиком, который заберет пригласительные билеты на вечеринку.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Добро пожаловать на игру «Ночь» и «Летний бал», и что хочется сказать? Во-первых, хочется сказать, что Бим-радио представляет эту самую долгожданную вечеринку «Ночь» и «Летний бал». Выпускную, по-взрослому, понимаете, о чем я, да? Окунитесь в атмосферу, где уже можно все, забудьте про дневники, в эту ночь вам точно поставят отлично, не сомневайтесь. Живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд, ну, естественно, на любом выпускном, конечно. Куда без этого? Ведущие бала, кстати, Петр и Ярослава. На пульте наш любимый диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Вот это да. 11 июня, ресторан «Максимилиан». Собираемся в 20.00 и встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности все вы можете прочитать на maximilians.ru, если что. Естественно, для лиц старше 18 лет. И сейчас хочется разыграть пригласительные билеты. Давайте я сегодня разыграю два пригласительных билета для двух наших любимых слушателей. Да, хочется. Два сегодня разыграть пригласительных. Вот такая вот я сегодня щедрая девчонка. Смотрите, в чем будет заключаться наш розыгрыш, что наша игра. Вам нужно будет угадать или ответить на вопрос о 90-х и нулевых. Вопрос, на самом деле, простой. Сегодня будет кинокартина. Вам нужно будет угадать кинокартину и написать вариант ответа нам в мессенджер «Макс». Только в «Макс» принимать ответы будут там. 92-72-42-102-8 наши мессенджеры. И 8-й и 9-й правильно ответивший и заберет пригласительный билет на вечеринку «Ночь и летний бал», которая состоится 11 июня. Итак, не буду тянуть резину и кота за причиндалы, сразу да, скажу. В какой культовой картине 90-х одним из ярких эпизодов является танец героини Сальмы Хайек с питоном? Кинокартина, кстати, 18+. Если что, вы все ее знаете. Я уверена, что вы все ее знаете. В какой культовой картине, кинокартине 90-х, одним из ярких эпизодов являлся танец героини Сальмы Хайек с питоном? Я сразу так немножечко вам музыкальные подсказки накидываю. Да, посыпались правильные ответики. Хотела уже повторить мессенджеры, а нет. Вот очень много ответов. Поехали, считаем. 1, 2, 3. Ой, я запутался. Ой, ответики летят прям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Александр! Пишу Александр. Вот так вот единичку, восклицательный знак поставлю я Александру. Александр был 8-м. И Антон был 9-м. Тоже ему восклицательный знак кидаю. Все правильно. А теперь слушаем правильный ответ. Хотя, может быть, сказать ли вам правильный ответ? Я смотрю, вы все прекрасно понимаете, о чем речь. Вы все прекрасно поняли. Но я поздравляю тогда в таком случае Александра и Антона. Они получают сегодня пригласительные билеты, по одному пригласительному билету на вечеринку «Ночь и летний бал». Состоится она 11 июня в 20.00 в Максимилиансе. Ох, красота! Вот я вам завидую, конечно. Хотя что я вам завидую? Может, я тоже приду, наглажу там себе выпускное платье какое-нибудь красивое. Ну, в общем, ладно, не фантазируйте. Потом расскажу уже, что это за кинокартина.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Ну, а теперь ответ на вопрос. Какая кинокартина 90-х? Все верно. Танец героини Сальмы Хайек в культовом фильме Роберта Родригеса 1996 года «От заката до рассвета». И этот танец называют гипнотическим. завораживающим, неповторимым.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Карин ТТ в эфире любимого. Время 14.03, поэтому всем говорят добро пожаловать в следующий час. И знаете, что хочется сказать? Хочется завершить уже тему, которую мы сегодня обсуждали с вами 2 часа. Вы представляете, какая у нас активная, животрепещущая тема получилась? Тема звучала так: был ли и есть ли у вас опыт отношений на расстоянии, чем все закончилось, привело ли это к браку, либо же ваши пути разошлись. Зачитываю последние ваши сообщения, и мы с этой темой прощаемся. Да. Пишет нам девушка: на расстоянии были отношения больше 200 километров. 5 лет гонялись друг за другом. Выматывает. Все сошло на нет. Вот так вот. Стоит сразу, да, наверное, понимать, когда вы начинаете гоняться, и после первого года, когда вы погонялись, вы же понимаете, хотите ли вы строить семью или все-таки не хотите. Так, был такой опыт летом 2025 года. Ничего хорошего из этого не вышло. Только неприятности хлебанул на трассе. Вот только разгреб, мотор на тачке положил, в общем... Умер, в общем, у него мотор, и тут ему дополняют. Это в бимболталке, кстати, все сейчас происходит обсуждение. Ему тут дополняют, что, ну, как бы, дело-то не в отношениях, что мотор стуканул. Привет-привет, пишет Денчик. Ну, вопрос, конечно, тема дня. Ай-яй-ай-яй. Для меня расстояние очень большая проблема. То есть, ну, вот как-то так. Сколько раз тебе говорил, не надо. Сначала узнай, где живет. Если поблизости, то алга. Если нет, то все по-другому происходит. Очень тяжело, Денчик, читать голосовые сообщения. Давайте мы как-то уж текстом. В общем-то, суть такова, что если все происходит по божьему сценарию, в общем, не так, как мы загадывали, а зависит от какого-то сценария, в общем, куда деваться, никуда не деваться. Если влюбишься, никуда не денешься, влюбишься и женишься. В общем, всем хорошего дня. Я в баньке, сегодня ранняя банька. Вот такие вот сообщения тут от Денчика в бимболталку нам прилетело. Ну что, и на этом мы будем закрывать тему, сделаем соответствующие выводы. А выводы какие? Отношения на расстоянии могут быть, если они перетекают в серьезные. Если вы просто хотите друг другу мозги потрепать, то, как говорят, лучше не стоит, потому что, ну вот, все, разбегаются, и потом уже тяжело из этого выходить. Раз. Второе. Есть люди, которые совсем не приемлят отношения на расстоянии и считают, что люди должны сразу съезжаться и жить вместе. А есть и те, кто проживают, живут, делят жизнь и воспитывают детей, находясь в отношении на расстоянии. То есть те, кто работают вахтовым методом. Прекрасно, прекрасно. Такие пары тоже себя прекрасно чувствуют. Особенно те, у кого сложные характеры, и которым тяжело долго быть вместе. Ну вот начинается, например, у них ругань какая-то, да, ссоры. Но люди хотят быть вместе. Поэтому такая вот разлука, за которую еще можно денежки получить, и потом уже приехать, и все друг друга любят, все друг по другу скучали, и все прекрасно, отношения и брак продолжаются. И такое мы тоже поддерживаем. Почему бы и нет? Мы поддерживаем абсолютно любую позицию. Главное, чтобы вам все нравилось. Самое главное, чтобы вам все нравилось. Мы-то что? А мы... Ничего, как говорится. У нас-то все стерпится, там слюбится с вашими мнениями. Главное, чтобы вы были счастливы. А остальное – все. Побежала я. Скоро к вам вернусь с интересными новостями этой недели. Поехали.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк.
8: Мазита Гафури, 46.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка с 12 июня в 11:00. Домашний, главный женский, 16+.
14: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
15: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
16: 0+.
17: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
15: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Соу! Сыпелявых! Соу! Сыпелявых! Соу! Сыпелявых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Алмазы образуются в земной коре на глубине более 200 километров. Только благодаря извержениям вулканов алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком. Средний возраст любого алмаза – около 1,5 миллиардов лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Выходной с тобой на БИМ-радио.
6: Карин ТТ в эфире «Любимого». Продолжаем с вами общаться, обсуждать. Обещала вам интересные новости. Ну и, конечно, я начну с новостей про погоду. Завтра в Татарстане у нас ожидается что? У нас гроза там ожидается. С кратковременным усилением ветра. И Татарстан, кстати, и как это, гидрометцентр, что ли, рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, не оставлять детей без присмотра, потому что, ну, прогнозируют очень-очень сильный ветер, грозу и туман. Не пугаемся, стандартная процедура, по-моему, в Казани. Правда, обычно она бывает в июле, наверное, а не в июне. У нас сколько случаев и историй, когда очень-очень сильные дожди, грозы, ветра. Почему-то вот лето в Татарстане, именно в Казани, вот такое. Почему-то не замечала я в других регионах такое, но тем не менее. Есть еще такая новость, что на следующей неделе в Татарстане ожидается потепление, да, плюс 30 градусов жары. Вы представляете, мы опять возвращаемся вот к этому, вот ко всему, когда непонятно, от чего ты заболел, от кондиционера или от холодной воды. Опять вот на улице жаришка, надо идти купаться, а ты дома сидишь, болеешь, потому что где-то там простудился непонятно где. В общем, напоминаю, да, о том, что... Следите, пожалуйста, за своим здоровьем, за кондиционерами, за холодной водой. Лучше, конечно, выпить теплую воду, потому что холодная вода не вызывает испарение тела. А если она не вызывает испарение тела, соответственно, тело у нас не охлаждается. Поэтому... Ой-ой-ой. Есть еще такая новость интересная, что людей пробуют омолодить на клеточном уровне. Идея обратить старение вспять долго оставалась уделом биохакеров, так скажем, так называемых. Но теперь технологию, способную омолаживать клетки, впервые протестируют на людях. Вот так вот. На людях. На людях. В общем, что вы думаете по этому поводу вообще? Как вы относитесь к тому, что люди пытаются себя омолодить? Или вы все-таки считаете, что это естественный цикл жизни, старения и так далее? Или вы все-таки, если есть возможность омолодиться, вы будете использовать все способы? Если что, напишите нам об этом в мессенджеры 927-242-102-8. Чем не тема для обсуждения? Еще туда можно приплести укол для красоты, косметологию и так далее. Уже, наверное, хирургическую какую-то... пластические операции, то есть для омоложения, помимо того, что пытаются сделать ученые, то есть омолодить на клеточном уровне, есть ведь еще вот такие хирургические операции, которые появились-то у нас давно-давно, так скажем, ну, относительно, например, вот этих экспериментов с омоложением клеток. Как вы к этому относитесь? Хорошо ли, плохо? Сделали бы себе или не сделали? И вообще, есть ли у вас у знакомых, может быть, такие случаи, когда делали? Ну, то есть просто поделитесь своим мнением. Мне интересно прочитать, узнать мнение каждого. Лично я, наверное, все-таки ближе против, чем за, но... Как многие говорят, это потому что возраст пока еще такой, так скажем, достаточно юный и молодой, пока меня не заботят внешний вид особо, как, например, людей, мужчин, женщин постарше, возможно, там открывается какая-то другая вселенная, где тебе хочется исправить себе лицо, исправить себе фигуру, лишь бы быть моложе, лишь бы выглядеть как-то по-другому. Ну, все хотят вернуть, наверное, молодость все равно, но просто способы разные. В общем, делитесь, будем обсуждать в эфире любимого обязательно. Без этого никуда. Напомню, меня зовут Карина ТТ. Уже совсем скоро мы попрощаемся, поэтому давайте, берите ноги в руки и наши мессенджеры пишите 927242-102.8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
9: Жил-был царь в одной стране.
10: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
9: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
11: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
14: Всем привет, я Ярослава.
15: А я Петр.
14: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
15: Ночь и летний бал.
14: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20.00.
15: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
14: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
15: Становитесь королем и королевой вечеринки.
14: Там будет MC Зали.
15: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
14: 18+.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Angel Still in Love with You. Хочу пригласить слушателей в эфир, потому что у нас заступает на пост рубрика «Моя любимая песня». Звоните прямо сейчас 292-102.

Пока у нас играет No Angels, Still in Love with You. Хочу пригласить слушателей в эфир, потому что у нас заступает на пост рубрика «Моя любимая песня». Звоните прямо сейчас 292-102-8.

играет No Angels, Still in Love with You. Хочу пригласить слушателей в эфир, потому что у нас заступает на пост рубрика «Моя любимая песня». Звоните прямо сейчас 292-102-8. Поставим вашу любимую песню и передадим приветики в эфире любимого.

Так, все, я наладила телефон, который я только что сама и сломала, но сейчас все в порядке. Все, сейчас можно звонить. Один человечек, прямой эфир, 292-102-8.

0: моя любимая песня.
1: Карин ТТ в эфире любимого, и появляюсь я не одна, появляюсь я с нашей слушательницей, с прекрасной слушательницей, у которой не менее прекрасное имя. Элеонора, доброго дня.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Вот сразу я вопрос, вот с порога, кто вас так решил назвать?
2: Мама с папой.
1: Мама с папой, ну мало ли, просто бывает такое, вот мне имя, например, брат старший дал.
2: Нет, мама с папой.
1: Ой, молодцы, у вас мама с папой. Имя прекрасное. Я уверена, что вы не менее прекрасны, потому что, ну, Элеонора не может быть просто другой. Как ваше настроение?
2: Все отлично.
1: Чем занимаетесь прямо сейчас?
2: Мы приехали на свадьбу.
1: Ух ты.
2: Сейчас будем разгружаться и ждать гостей.
1: А отдыхать-то будете? Есть в планах?
2: Нет, мы работать.

0: Приехали.
1: Ох, прекрасно, прекрасно. То есть, получается, вы работаете в сфере свадебных услуг, правильно?
0: Да.
1: Любите свою работу?
0: Очень обожаю.
1: Ой.
0: Для всех своих молодоженок всем привет.
1: Надеюсь, они, кстати, узнали вас, Элеонора. Я еще раз повторю, Элеонора, да, человек, работающий в сфере организации свадебных торжеств. Прекрасно, кстати, замечательная работа. Поддерживаю вас, особенно, когда вам эта работа нравится и вы ее любите. А что будем слушать из песен вот любимых?
0: Свету, песни моей молодости. А может нет, а может да.
1: А может это все слова, может я, может ее, может я тебя люблю. Вот знаете, с другой стороны, от организатора каких-то, да, вот таких свадебных торжеств, я думала уже какую-то свадебную песню поставить, а потом поняла, что, наверное, вы и так это много слышите уже на свадьбах и уже как-то извините, что угодно, только не свадебная песня. Все, поняла вас, Элеонора. Света, а может нет, а может да, прозвучит в эфире любимого прямо сейчас. Специально для вас в рубрике «Моя любимая песня». Вам желаю отличного настроения, прекрасных выходных, прекрасного свадебного сезона вам.
0: Спасибо.
1: Пусть все молодожены будут теплыми, добрыми и благодарными. Ну и вам желаю, чтобы ваша работа удачно складывалась. Все-таки важное дело делаете. Создаете самый главный праздник в жизни людей.
0: Да. Спасибо большое, взаимно. Пусть все вернется вам миллион раз. И всем желаю прекрасного настроения и много-много счастья и любви.
1: Спасибо большое, Элеонор. Тогда я с вами прощаюсь, отправляю вас на работу.
0: Спасибо.
1: Это была Элеонор, но я ее на работу-то отправила, а сама продолжаю работать, поэтому в эфире любимого специально для вас та самая Света, а может нет, а может да. В общем, гадаем тут, что тут происходит.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
4: Сегодня в золотых нулевых «Wiz Kids» и «Нусада Вуда» переводится как «Слухи», а то самое легендарное «Диги-диги» — это «Бла-бла». Вот и все, «Бла-бла» — энергичный танцевальный трек немецкого музыкального проекта «Wiz Kids» с участием вокалиста и саксофониста и «Нусада Вуда», выпущенный в 2009 году. Кстати, скажу по секрету, эта песня уже более 10 лет звучит у меня на будильнике. Я ее поставила на будильник. Обожаю трек. Ничего не меняется. 10 лет. Стабильно.

0: Бим радио.
1: Информация на правах рекламы тут прибежала ко мне, поэтому озвучиваю. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Все правильно. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом, конечно же, диджей Айон и самый наш сладкий, любимый хедлайнер. Ночь. Сладкий, ну ладно, пусть будет сладким. МС Зали, конечно же! 11 июня, ресторан «Максимилиан». Собираемся в 20.00 и встречаемся на выпускном по-взрослому вместе с Бим-радио. Все подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
4: Завтра ВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92.

0: Спал украшение Круся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Карин ТТ в эфире любимого. Вот и подошло то самое время, когда у меня улыбка медленно сползает с лица, уголки губ медленно подступаются вниз. А все почему? Ну, потому что эфир мой подошел к концу, и мне приходится с вами прощаться. Представляете, вот так вот. И мы с вами теперь не увидимся всю неделю. Но услышимся, ладно. Есть и плюсы. Эфир будет продолжать. Конечно же, все наши ваши любимые ведущие будут продолжать радовать вас, дарить вам прекрасное настроение, заряжать вас и в эти выходные, и в будние дни также. С 7 утра наш эфир работает до 10 вечера, а в выходные с 8 утра до 10 вечера по субботам и с 8 утра до 9 вечера по воскресеньям. Представляете, какая красота! Теперь можно наслаждаться любимой волной, спорить с ведущими, писать сообщения, смеяться. Можно не только в будни, но и в выходные. Это прекрасно. И вот я живое тому подтверждение, что можно в выходные тоже все поделать. Напомню, сегодня мы с вами обсуждали отношения на расстоянии, обсуждали, хорошо это или плохо, возможно или невозможно. Также обсудили новости о омоложении клеток, то есть не просто какие-то пластические операции, а уже на клеточном уровне омолодить организм. Обсудили с вами погоду, ожидается гроза, завтра в Татарстане сильный ветер, ну а на следующей неделе нас уже ожидает плюс 30 градусов тепла. Вы представляете? Мощно. По-другому не скажешь. Все? Здесь, наверное, я уже все. С вами буду прощаться. Только напомню про наши сети. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть везде. Просто пишите в поиске BIM Radio. Переходите. У нас много всего интересного, эксклюзивного контента в разных социальных сетях. Много розыгрышей, подарков. Готовим для вас в ближайшие дни очень-очень много подарков. Поэтому будьте начеку. Подписывайтесь на все наши соцсети, переходите в чат Бим-болталка, эксклюзивный чат, где общение 24/7, встречи, классное настроение, обсуждение интересных тем, дружба, любовь, ну и все, что мы с вами любим. Ну а у меня тут, вы знаете, после того, как я озвучила про наш любимый, дорогой, сладкий в Сизале, как-то вот не отпускает меня теперь это, знаете, вот как, зачем я так сказала? С другой стороны, а почему бы так, собственно, не сказать, если им Сизале такой действительно. В общем, увидитесь вы с ним 11 июня. Со мной вы увидитесь, услышитесь на следующей неделе. А пока всех целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. Ваш Карин ТТ. Все. Пока-пока. А подождите, а что пока-пока? Я вам уже говорила, что в эфире кто-то появится интересный. Не говорила, не буду говорить. Вот ждите теперь, гадайте, кто там появится в эфире. Ну или можете написать, как вы думаете, кто появляется в эфире по субботам в 15:00. Ну, давайте, знатоки, 927-242-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. У вас есть ровно 3 минуты для того, чтобы ответить. Кто правильно ответит, от меня поцелуйчик, смайлик. Пришлю обязательно. Все, побежала. И, кстати, на фоне того, что вот я задумалась об МС-зале, вот песня моя, завершающий эфир, будет вот именно вот такая. Опа!

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан. Всем огромнейшее здравствуйте. Суббота наконец-то наступила. Это значит, что субботнее шоу здесь, прямо с вами, в прямом эфире. И в студии я, Сергей Филиппов, в ближайшие 4 часа будем с вами обсуждать интереснейшие новости со всего света. Вернемся назад в прошлое, послушаем классную музыку, разыграем призы и подарки. Ну и, конечно же, решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Все это будет с нами сегодня, как, впрочем, и всегда. +7 972 72 102.8 – это наши мессенджеры, Телеграм и Макс. Ну, вот, собственно говоря, это способы связи. Карина все гадала, кто же появится в этом часе, а это появился я. Ну и погода сегодня стоит просто замечательная, я считаю. Вроде как не жарко, но солнышко светит, и прям вот так вот по-летнему тепленько, я бы выразился. Как у вас проходит суббота? Расскажите. +7 972 72 102.8. Вместе обсудим самые интересные моменты этого дня.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Ты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
6: 0+.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: 15 часов 10 минут и 13 секунд. Ну что ж, начинаем нашу ретроспективу различных новостей со всего света и отправляемся в Индию, штат Уттар-Прадеш. В общем, житель города Буланшара в Индии приехал в суд оформлять документы, связанные с приобретением земли, и привез с собой деньги наличными. Но сумка с деньгами, собственно, сумки с деньгами бедолага неожиданно лишился. Добычу у него из рук выхватила обнаглевшая обезьяна. Дальше животное взобралось на дерево и принялось вынимать купюры и кидать их с высоты вниз. Многие шутливо сравнивали обезьяну с не слишком умными людьми, которые по счастливой случайности получают большие деньги и просто разбрасываются ими, не зная, как грамотно распорядиться богатством. Но немало очевидцев сразу же бросились на выручку и начали поднимать банкноты. И хотя все помощники действовали честно и не прикарманивали найденное, все равно хозяин в итоге не досчитался примерно $400. Ну вот, действительно так. Все очень честные люди вокруг собрались, хотя, возможно, это та самая обезьяна решила себе прикарманить несколько сотен баксиков и потом, не знаю, купить себе на эти деньги очки или что-то подобное. Вот такая вот забавная новость из Индии. Так что, если с собой возите сумки с большим количеством налички, опасайтесь диких обезьян.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вдруг вспомнил, сколько мне лет. И был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
2: Опа! Опа! Все у Сепелявых!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Слышим эти ноты замечательные. Значит, пришло время поздравлять всех именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 6 июня. Ну, а перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бимрадио Казань ВКонтакте, позвольте напомнить вам, что вы всегда можете поздравить своего именинника в личном, частном, приватном порядке. Сделать это очень просто. Позвонить по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням, и наши менеджеры вам все подскажут и расскажут. Да, эта услуга платная, но, понимаете, это того стоит. Вот как только вы видите эмоции на лице вашего именинника, который слышит поздравления от диджея Бимрадио в прямом эфире. Ну, мне кажется, такие эмоции никак нельзя ни за какие деньги купить. Ну, а мы перейдем с вами, собственно говоря, к ним, к самым, к именинникам. Сегодня свой день рождения празднуют Регина Михайлова, Наталья Кузьмина, Сергей Кутузов, Танюша Макеева, Радмила Шарипова, Рамиль Елалов, Альберт Падюков, Гульфия Хайрулина, Ирина Барского, Виталий Сергеевич и Рамиль Идиатуллин. Всех поздравляем от всей души с днем рождения. Желаем счастья, крепкого здоровья, успехов. Ну и, конечно, что финансы, собственно говоря, у вас не пели, а романсы. И все было просто замечательно. Еще раз всех с днем рождения!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Численность действующей армии Монако – 82 человека. Это единственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности военного оркестра, в котором 85 исполнителей. Лишь однажды армия Монако была поднята по тревоге. Это случилось в 1962 году, когда президент Франции генерал де Голль пригрозил княжеству отключить электро- и водоснабжение, если оно не введет подоходный налог. К счастью, войны не случилось. Князь Ренье III пошел на уступки.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
4: 15 часов и 23 минуты ровно. Ну что ж, продолжаем наше путешествие по странам мира и, я бы сказал, даже эпохам, поскольку новость сейчас из мира науки. Примерно 5400 лет назад на территории современной Италии жил человек. Он и не подозревал, что в 20 веке нашей эры ученые найдут его замороженное тело, а еще спустя десятилетия приготовят хлеб на основе дрожжей из его останков. В 91 году немецкие туристы путешествовали по Альпам и случайно наткнулись на ледяную мумию человека эпохи Медного века. Позднее ученые назвали находку Эцци, другие варианты написания Эцци и Оцци, в честь долины Эцтали, рядом с которой было найдено тело. В 26 году итальянские специалисты из частного исследовательского центра Europe Research изучили микроорганизмы, сохранившиеся в организме Эцци, и в итоге им удалось извлечь из тела древние дрожжи. Согласно генетическому анализу, микроскопические грибы попали в организм Эцци вскоре после его гибели. Команда проанализировала состав дрожжей и решила испечь из них экспериментальную буханку хлеба. В итоге у нас получилось совершенно обычное тесто, которое поднялось за 24 часа. Практически так же, как с обычными дрожжами. Мы приготовили его на основе очень вкусное тесто, поделился микробиолог Мохаммед Сархан, соавтор исследования. Результаты кулинарного эксперимента вдохновили ученых. Теперь они планируют использовать дрожжи Медного века для приготовления пива. Алкоголь вредит вашему здоровью. Ну вот так вот, собственно говоря, забавляются, развлекаются различные европейские ученые. Нет, чтобы все-таки подумать, как приблизить бессмертие, может быть, там, не знаю, вылечить какие-то болезни, которые губят человечество. Нет, мы будем делать хлеб, а потом и различное другое на основе дрожжей 5300-летней давности. Вот такая вот новость.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Завтра ВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи «Казан». Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
7: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Всем привет, я Ярослава.
11: А я Петр.
10: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
11: Ночь и летний бал.
10: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20:00.
11: За пультом крутой диджей Орион, а не ваш старшеклассник в спортивке.
10: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
11: Становитесь королем и королевой вечеринки.
10: Там будет MC Зали.
11: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
12: Вы болели, вы ждали.
13: Сердце просто пропустило удар сейчас.
12: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
13: Жестко.
12: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
10: Вы видели?
13: Давай! Давай!
12: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
6: Держи ноги выше!
12: Супер-ниндзя дети. Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.

От новостей науки к новостям о счастливчиках из Соединенных Штатов Америки. Вот в тот судьбоносный день жительнице Блафтона в Южной Каролине США вообще никуда не хотелось выходить из дома. Но какой бы уставшей ни чувствовала себя женщина, она все-таки заставила себя поехать в магазин. Там была распродажа кошачьего корма. Правда, героиня этой истории купила не только корм, но и несколько лотерейных билетов. И именно это стало поворотным моментом в ее жизни. Она выиграла $1 000 000. Наша героиня оказалась бережливой особой, и это касается не только желания покупать кошачий корм по сниженной цене. Рассуждая о выигрыше, женщина заявила, что будет экономить и не станет тратить неожиданные деньги на всякие глупости. А она даже не собирается никому о них рассказывать. Возможно, такой подход вполне себе разумен. Ну а Дональд Банн, также из Соединенных Штатов Америки, правда, штат Северная Каролина, выиграл лотерею всего-то какие-то $100 000. И это, опять же, стало потрясающим моментом в его жизни. Но больше всего его потрясло то, что он оказался предсказателем. Беседуя с друзьями, Дональд заявил, что собирается выиграть лотерею, причем именно такую сумму, то есть $100 000. Причина подобной почти паранормальной уверенности не совсем обычна. Счастливчик просто сказал, что чувствует, наконец-то пришло его время. Ну а дальше оставалось лишь отправиться в магазин, приобрести там билет лотереи Cash Payday и радостно удивляться тому, что предсказание действительно сбылось. Кроме того, Дональду предстоит решить, что делать с деньгами, но он уже подумывает о покупке дома, так что вопрос можно считать решенным. Ну, так вот бывает. Везет, везет людям, а еще, оказывается, они предсказателями своей собственной судьбы. Ну, или просто очень бережливыми людьми, покупая кошачий корм со скидкой. Да, да. Удача может подстерегать вас в любом месте.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому». Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь тебя поставит отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала – Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи – MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на Максимилиан 100. 18+, запрещено для детей. И прямо сейчас разыграю я два пригласительных билета. То есть у нас будет два победителя, по одному пригласительному билету им достанется. Все очень просто. Нужно будет угадать мелодию, скажем так. Итак, наши мессенджеры Telegram и Max +7 972 72 102 8. Давайте сегодня третьему и шестому по счету правильно ответившему достанутся пригласительные билеты на вечеринку «Ночь и летний бал». Ну, а, собственно говоря, музыка сейчас прозвучит для вас. И вопрос следующий. Как называется танец, музыка к которому вот прямо сейчас будет звучать? И у нас есть три варианта ответов. Полька, бачата или кадриль. Полька, бачата или кадриль.

+7 972 42 102 8. Телеграм или Макс. Полька, бачата или кадриль звучит прямо сейчас. И третий и шестой правильно ответивший получает от нас пригласительный на вечеринку «Ночь» и «Летний бал».

0: Привет, я Ярослава.
1: А я Петр.
0: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
1: Ночь и летний бал.
0: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
1: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
0: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
1: Становитесь королем и королевой вечеринки.
0: Там будет MC-зали.
1: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru 18+.

0: стал украшением труса. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: 18+.
5: «Пим-радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Пим-радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Ну что ж, давайте сначала объявим победителей и, собственно, правильный ответ назовем, что за музыка играла и какой танец, собственно говоря, какой танец под нее танцевали. Это была на самом деле полька, полька. И действительно, написана она была Иоганном Штраусом-младшим в 58 году после успешного турне по России. Вот так вот, собственно. По России проехался и польку написал. Многие предположили, что это кадриль. Нет, нет, все-таки это была полька. И у нас два победителя. Поздравляем их. Это Алья и Максим. Они оказались третьим и шестым правильно ответившими. И им достается по одному пригласительному билету на вечеринку «Ночь и летний бал». 11-й университет Максимилианс. Запрещено для детей. Все вот так вот, да, 18+. Ну, а мы переходим к последней новости этого часа. Она связана с удаленной работой. Многие хотят, вот если вот в офис, наверное, ходят и думают, ах, как хотел бы я дом-то остаться и работать-то вот из дома и никуда не выходить, а это на самом деле негативно влияет на психическое здоровье. Ученые вот это выяснили. И дистанционная работа, как обнаружили американские ученые, собственно, ухудшает психическое здоровье человека. Исследователи проанализировали данные 5 национальных опросов США, проведенных с периода с 2011 по 2024 год, и в итоговую выборку вошла информация о примерно 600 тысячах взрослых американцев. Результаты анализа показали, что после пандемии удаленщики стали чаще проводить время в одиночестве. Показатель вырос на 58%. Согласно данным ученых, 84% таких людей проводили весь рабочий день в социальной изоляции. В обычные будни удаленные сотрудники совсем не общались с коллегами, а также с продавцами и бариста. Почему это важно? В конце концов, многие любят трудиться без лишнего шума. Но если верить ученым, до и после пандемии среди американских удаленщиков выросла распространенность психических расстройств. Офисные сотрудники при этом пострадали меньше. Более того, удаленщики чаще обращались к психотерапевтам и психиатрам, а также начинали пить препараты от душевных недугов. Так что, если вот работаете вы на удаленной работе, стоит немножко задуматься о том, как бы разнообразить свою социальную жизнь и как-то привнести в нее общение. В любом случае, не замыкайтесь в себе. Лучше сходить и сказать хотя бы «Здравствуйте», «Спасибо», «До свидания» где-нибудь в ближайшем магазине. Ну что ж, ученые, они такие, рассказывают нам интересные вещи о нас самих.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: И в самое-самое завершение первого часа хочется рассказать вам о способе заработка одного жителя Манчестера. Может быть, кому-то пригодится, кто знает. Эй-Джей Хаббинс работает на телевидении, но помимо этого 23-летний житель Манчестера в Англии нашел необычную подработку. Эй-Джей стоит в очередях за тех, кто сам того не желает делать. Конечно, речь идет об экстремально длинных очередях, в которых порой приходится томиться по несколько часов. Это очередь с билетами на популярные концерты, за самыми модными товарами или на открытие долгожданных магазинов. Мужчина очень доволен тем, что порой может заработать до $250, по сути, просто ничего не делая. Но есть такой подработки, актуальной в основном для крупных городов, и сложности. Необходимо спастись раскладным стулом, подстилкой для сна, теплой одеждой и, конечно, едой и водой. Когда предстоит многочасовое ожидание, все это будет не лишним. Вот так вот стоять в очередях, конечно, это такое себе. Это вот я больше всего, наверное, не люблю в плане ожидания. Ожидания какого-то, когда сидишь или стоишь там, не знаю, часик-два, например, куда-нибудь к врачу, но это хотя бы оправданно еще. А вот в очереди за модными всякими шмотками, ну, как-то странно. Действительно, хочется просто кому-то немножко заплатить, чтобы он просто постоял за тебя. Вот, собственно, так и происходит с нашим героем Эй-Джей Хаббинсом. Ну, а мы переходим во второй час субботнего шоу, а это значит, что будем возвращаться. Сегодня мы назад в прошлое, год 2003. Это было 23 года тому назад.
2: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

16 часов 10 минут и 53 секунды. И сегодня, как и, впрочем, каждую субботу, мы с вами начинаем наше путешествие назад в прошлое. Год 2003. Это было 23 года тому назад. Чем запомнился вам этот год? Какой отпечаток оставил в вашей памяти? Пишите +7 972 42 102 8. Делитесь своими воспоминаниями о годе 2003. Ну, а я... собственно, расскажу вам, что тогда происходило в нашей стране, в мире, да и вообще в целом. Вот, например, в 2003 году в Татарстане отметили два знаменательных события – 50-летие Альметьевска и 60-летие нефтедобычи в республике. Тогда же стояла церемония открытия памятника Гавриле Романовичу Державину, тоже 2003 год. Бронзовый памятник Державину в Казани изображает его в глубокой задумчивости. Обнаженная голова и сандали придают необычный вид скульптуре. На постаменте выгравлена дата – 1846 год, когда был установлен первый монумент в честь Державина, но был разрушен он во время революционных событий. Затем находился некоторое время там бюст Емельяна Пугачева, однако к 260-летию со дня рождения поэта было принято решение восстановить памятник. Зима 2003 года, начало пенсионной и административной реформ, структурной реформы электроэнергетики и железнодорожного транспорта, принятие законов о страховании банковских вкладов граждан, ну и существенная либерализация экономики и всего остального. 27 мая 2003 года состоялось пышное празднование 300-летия Санкт-Петербурга. На юбилей северной столицы съехались более 40 лидеров иностранных государств. Ну а 31 мая 2003 года состоялось открытие воссозданной янтарной комнаты в Екатерининском дворце. Первым ее порог переступили российский президент Владимир Путин и канцлер ФРГ тогда Герхард Шрёдер. А вот такие вот интересные события происходили в году 2003, но... наиболее интересно, что происходило в вашей жизни. +7 972 42 102 8 – это наши мессенджеры. Ну и делитесь воспоминаниями, а я их обязательно прочитаю. Кстати, музыка сегодня тоже из года 2003. И что-то мне мерещится.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Самое интересное, недавно совсем в соцсетях искали эту песню и прям вот говорили, помню, была такая песня, никто из друзей не вспоминает, а это Earphones, Short Happy Life. Как можно забыть такое из года 2003-го? По-моему, замечательная композиция прозвучала, ну а мы продолжаем делиться воспоминаниями своими о годе 2003-м, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Ну и вот Радик пишет, добрый день, Миврадио, 23.08.2003 года, я, Радик, женился на Регине. Очень хороший брак. Мы многодетная семья. Две лапочки, дочки и сыночек. Ну, вот песню просит поставить. Я обязательно в этом часе даже исполню это желание. Вот хорошее воспоминание. Мне нравится всегда, когда что-то вот тогда пошло именно так. Вот так. Привет, Бим, 2003 год. Как это было далеко? Я еще в школе училась, 10 класс. Помню, тогда влюбилась в парня из Б-класса. Смешно вспоминать. Потом, конечно, жизнь совсем изменилась. Ну что ж, смешно. Вот, знаете, 10 класс вполне себе. Вот, все, любовь, все начинается где-то примерно. Да даже раньше начинается иногда. Привет, Бим, в 2003 году мне было 12 лет. Помню, каждое лето ездили в деревню к бабушке и дедушке. Так тепло на душе становится. Конечно, воспоминания, они всегда нам приносят что-то теплое, светлое, радостное, потому что мы, как люди, склонны запоминать хорошие моменты. Что тогда происходило? Давайте посмотрим в нашей стране. Например, вот в 2003 году на Красной площади состоялся трехчасовой концерт Пола Маккартни, собравший около 25 тысяч поклонников разных возрастов. Все в числе зрителей были и первые лица России, во главе с президентом Владимиром Путиным. Да, вот так вот. По ночным улицам Москвы уходит от погони черный БМВ. В Москве состоялась премьера легендарного бумера. Это тоже был 2003 год. В июне 2003 года мало кому известный на Западе бизнесмен Роман Абрамович купил футбольный клуб Челси. Ну а также в 2003 году российским физикам была получена Нобелевская премия. Вот такие вот у нас воспоминания из 2003 года. А вы делитесь вашими, что у вас случилось, что произошло, что помните из того самого года. 23 года прошло. Ой, огромный срок. Плюс +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Музыка сегодня тоже оттуда.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+. Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craftage & Age. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Долетели, долетели мы до года 2003-го сегодня. Это был 23 года назад. Вспоминаем его вместе с вами. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну и ваши сообщения, конечно же, прозвучат в эфире. Давайте вспомним, что тогда происходило. Вот такое сообщение из Бим. Привет, в 2003 году я впервые познакомился с прекрасным парнем, который впоследствии стал моим мужем. Привет тебе, Ирик. И у нас родились двое прекрасных сыновей, Марсель и Ислам. Вот так вот, собственно говоря, знаковые знакомства приводят потом к бракам. Это хорошо. Да, пишите еще, что запомнилось вам из года 2003.

Долетели мы до года 2003-го. Сегодня это было 23 года назад. Вспоминаем его вместе с вами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну и ваши сообщения, конечно же, прозвучат в эфире. Давайте вспомним, что тогда происходило. Вот такое сообщение из BIM. Привет. В 2003 году я впервые познакомился с прекрасным парнем, который впоследствии стал моим мужем. Привет тебе, Ирик. И у нас родились двое прекрасных сыновей, Марсель и Ислам. Вот так вот, собственно говоря, знаковые знакомства приводят потом к бракам. Это хорошо. Да, пишите еще, что запомнилось вам из года 2003-го. Ну, а я в силу

прекрасным парнем, который впоследствии стал моим мужем. Привет тебе, Ирик. И у нас родились двое прекрасных сыновей, Марсель и Ислам. Вот так вот, собственно говоря, знаковые знакомства приводят потом к бракам. Это хорошо. Да, пишите еще, что запомнилось вам из года 2003-го. Ну, а я в силу, собственно говоря, своих компетенций расскажу вам, что тогда происходило в стране и мире. В России прошли выборы в Государственную Думу 4-го созыва. Только что появившаяся политическая партия «Единая Россия» получила большинство голосов в Нижней Палате парламента. А в мире произошло следующее. Было образовано Государственное сообщество Сербии и Черногории вместо Югославии. США вместе с сателлитами вторгается в Ирак. Ну, собственно говоря, цель военных действий провозглашает свержение режима Саддама Хусейна. В мире происходит также эпидемия атипичной пневмонии. Помните, такая была? Вот, собственно, 32 страны мира затронуло это заболевание. Ну и 8,4 тысячи человек заболели. А беспрецедентное ослабление доллара в 2003 году было вызвано усилением позиции евро и нежеланием администрации США принимать меры по укреплению национальной валюты. И в начале 2003 года 1 евро стоил в Европе только 86 центов. Так вот, такие события происходили в году 2003. Но, кстати говоря, в России был открыт самый длинный, более 15 километров, Северо-Муйский тоннель, спрямивший 54 километра участка Байкало-Амурской магистрали, движение на котором было опасным из-за многочисленных крутых серпантинов и высоких виадуков. Чем запомнился год 2003 вам? Напишите плюс 792-42-102.8. И музыку сегодня мы тоже слушаем оттуда же, из года 2003.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Давайте узнаем, что ждать нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани 22 градуса. Число сегодня 6. 22 градуса плюс. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северный 4 метра в секунду. Приблизительно влажность воздуха 36%. Завтра в воскресенье 7 июня днем до плюс 23. Утром плюс 19, вечером плюс 20, ночью плюс 15 градусов. Ветер северного сменится на северо-западный. Немного утихнет к вечеру. Влажность воздуха до 72%. Также поднимется ближе к вечеру и атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. В понедельник, кстати, обещают нам дождик небольшой днем, но температура, собственно говоря, еще вырастет до 24 градусов. Двигаемся мы с вами постепенно к летнему порядку температур. Вот так вот. И, собственно, надеюсь, что движение не остановится. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно.

0: серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
2: И потом, мы с первого класса вместе.
3: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: 16 часов 44 минуты и 19 секунд. Наше путешествие в прошлое продолжится буквально через несколько минут. Ну а у меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебя поставит отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Запрещено для детей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
3: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
2: Position number one.
6: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I gonna

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: дорог, прислонившись по ветру, стоя.
1: И листву
0: так печально кидают.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят?
0: Подрубаю.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: 16 часов 50 минут и 11 секунд. Мы отправляемся с вами снова в прошлое. И год 2003 сегодня, напоминаю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ваши воспоминания об этом годе приветствуются и, конечно, зачитываются. Но есть, например, такое. Бим, привет, в 2003 году. Я впервые приехал в Казань. Спустя 2 года переехал насовсем. Обожаю наш город. Это написал нам Дмитрий. Ну, действительно, я с вами согласен. Город у нас просто замечательный. Еще одно сообщение. Привет, Бин, в 2003 году я женился. Привет тебе, Айгуль. Сколько лет уже вместе, а люблю лишь сильнее. Слушайте, вот когда любовь проходит различные испытания от временем, в частности, 23 года все-таки прошло, то это дорогого стоит. Вот так вот. Поздравляю вас. Что тогда происходило? Давайте посмотрим. Вот на Первом канале в 2003 году вышла в эфир юмористическая программа «Кривое зеркало». Да. 10 марта тогда же на СТС вышел первый выпуск телеигры «Самые умные Стины Канделаки». Помните такое? Да-да-да. Смотрели, я думаю, мы с вами практически все. На телеканале ТНТ появилось шоу «Дом», реалити-шоу «Дом». Это еще был не «Дом-2», это был первый «Дом», где участники действительно, знаете, занимались стройкой в основном. Ну и в итоге получили себе дом в Подмосковье, насколько помню. А ведущим был, по-моему, Николай Басков. Да, да, вот слушайте, сколько лет прошло, все еще припоминают такое. Саша, Таня также на ТНТ стартовали в 2003 году. Я думаю, что также все знают это. Это популярнейший ситком. Ну, а что еще происходило тогда, расскажу чуть-чуть попозже. Ну, и вы, давайте тоже присоединяйтесь и говорите, рассказывайте, пишите, чем запомнился вам год 2003. Давайте вспоминать прошлое вместе.

Что ж, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наше путешествие назад в прошлое, в год 2003, тоже подходит к своему концу. А есть у нас сообщение от Рустема. Добрый вечер. В 2003 году я закончил школу и поступил в институт. Ну вот, действительно, я в 2004, получается. Так что практически мы с вами ровесники. Ну, а я вам напомню немножечко, что тогда происходило в этом 2003 году. Напоследок, значит, фильмы выходили у нас замечательные на киноэкраны. «Властелин колец. Возвращение короля», «Матрица. Перезагрузка», «Пират Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», «Брюс всемогущий», «Матрица. Революция», «Третий терминатор», «Вторые люди Икс», ну и, собственно, «Плохие парни» тоже вторые. Вот все это выходило у нас в 2003 году на экраны. Также в 2003 году Россия участвовала на Евровидении. Да, Евровидение 2003 года, и представляла Россию группа «Тату» с песней «Не верь, не бойся, не проси». По жребию группа выступала 11-й в финале конкурса, проходившем в Риге, в Латвии. «Тату» заняли 3-е место из 26 исполнителей. Ну вот, собственно говоря, еще было далеко до Димы Билана нашего, который, собственно говоря, потом всем уже и показал. Ну, давайте тогда мы, собственно, и вспомним, как это было.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: А на часах уже 17 часов 10 минут и 13 секунд. Третий час субботнего дневного шоу. Торжественно открыт. В студии с вами по-прежнему я, Сергей Филиппов. Ну и, конечно же, по традиции в этом часе мы с вами запускаем рубрику «Советчики». Ту самую рубрику, в которой вы можете помочь решить конфликтную ситуацию и выйти из нее победителем. Ну а, как всегда, мы затем спрашиваем искусственный интеллект и сравниваем ответы наших слушателей и искусственного интеллекта. И кто же все-таки окажется наиболее прозорлив в решении сложных ситуаций. Итак, первая у нас на сегодня ситуация такая. Семья снимает квартиру. В один из дней происходит небольшой пожар из-за холодильника, предоставленного хозяйкой. Возгорание потушили своими силами, но хозяйка обвиняет жильцов в халатности и требует, чтобы они купили новый холодильник за свой счет и выплатили компенсацию за испорченный ремонт. Обои, там, потолок, например. Семья считает, что виноват неисправный холодильник, а не они. Они не хотят съезжать, потому что остальные условия устраивают, но и платить несправедливо сумму не хотят. Как доказать свою правоту в этой ситуации? И вообще, что делать-то? Как бы посоветовали поступить в этом случае? Действительно, вот холодильник, соответственно, из-за него случился небольшой пожарчик. Хорошо, что все быстро потушилось и, собственно, какого-то сильного вреда не причинило это возгорание. Но вот хозяйка говорит, а это вы виноваты. А что, что холодильник мой? Неважно, это все вы. Вот неправильно вы как-то вот его использовали, например. Да, и поэтому дайте-ка новый покупайте, а еще мне компенсацию выплачиваете за различные вот подпорченные вещи вокруг. Вот что делать? Скажите. +7 9 8 2 42 102 8 это наши мессенджеры, ну а вы наши любимые советчики.

0: 17:18:04. Продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Напомню вам, она у нас следующая. Семья снимает квартиру. В один из дней происходит небольшой пожар из-за холодильника, предоставленного хозяйкой. Возгорание потушили своими силами, но хозяйка обвиняет жильцов в халатности и требует, чтобы они купили новый холодильник за свой счет и выплатили компенсацию за испорченный ремонт, обои, потолок. Семья считает, что виноват неисправный холодильник, а не они. Они не хотят съезжать, потому что остальные условия их устраивают. Но и платить несправедливую сумму они также не хотят. Как доказать свою правоту и что вообще делать в этой ситуации? Давайте посмотрим, что вы нам насоветовали. Такое сообщение есть. Бим, привет. Мне кажется, в этом случае лучше купить новый холодильник. Ведь если они планируют оставаться в этой квартире, без холодильника не обойтись. Ну, разумно довольно-таки. А вот по поводу компенсации, думаю, можно прийти к компромиссу, небольшой ремонт устроить своими силами. Совершенно разумное предложение. Мне кажется, действительно, если там что-то незначительное, вполне себе можно это как-то, как говорится, пофиксить. Да, своими силами. Еще одно сообщение. Привет, Бим, надо съезжать от такой неадекватной хозяйки. Мало ли что может произойти, во всем винить будут вас. Ну, тоже как вариант. Ну, вот видите, они не очень хотят съезжать. Возможно, там, собственно, все удобно, район хороший, школа близко там, да, и если ребенка есть и так далее. Ну, давайте теперь посмотрим, что рассказал нам искусственный интеллект. Неправильный вариант решения. Согласиться заплатить, лишь бы не выселяли. Это признание вины и финансовые потери, которых можно было избежать. Отказаться от любых переговоров и съехать в тот же день. Это крайность, которая оставит проблему нерешенной, а депозит, возможно, потерян. Устроить скандал, обвинив хозяйку в том, что она сдала неисправную технику. Без доказательств это приведет только к ухудшению отношений. А какие же правильные варианты решения? Зафиксировать причину пожара, вызвать специалиста, эксперта по электроприборам или представителя пожарной инспекции, чтобы составить акт о том, что причиной стал именно неисправный холодильник, а не действия жильцов. Проверить договор найма. Если в нем указано, что ответственность за исправность техники несет собственник, то и ремонт, и новый холодильник за ее счет. Предложить компромисс. Часть расходов, например, покраску потолка, взять на себя, чтобы сохранить хорошие отношения. Но новый холодильник пусть покупает хозяйка. Если хозяйка не согласна, обратиться в суд с независимой экспертизой. Чаще всего суд встает на сторону арендаторов, если доказано, что техника была старой и неисправной. Вот, собственно, вот так вот. Такие варианты предлагает искусственный интеллект. Ну, а мне кажется, я бы согласился с этим компромиссным вариантом о том, что холодильничек они сами купят, а вот здесь уже ремонт не в плане компенсации, а в плане того, чтобы сделать это собственными силами. Да, я больше склоняюсь к этому варианту. Ну, а теперь давайте перейдем к следующей ситуации. Девушка заметила, что ее парень стал часто дарить дорогие подарки и говорить о скором совместном путешествии по экзотическим странам. При этом он по-прежнему работает на не очень высокооплачиваемой работе. Она подозревает, что он ввязался в сомнительное или, возможно, даже криминальное дело. На прямые вопросы он отшучивается и говорит, что деньги сами к нему идут. Девушка не знает, как быть, довериться или бить тревогу. Что вы бы посоветовали сделать в этой ситуации? +7 972 42 102 8 – это наши мессенджеры. Ну, а вы наши любимые советчики.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Благодаря прецедентному праву в США существуют сотни странных и труднообъяснимых законов. Однако один, пожалуй, достоин особого внимания. В городе Чико в Калифорнии всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство, грозит штраф в $500.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич». Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект и декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домаров». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225 44 33.

0: работу. И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
1: Ночь и летний бал.
0: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
1: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
0: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
1: Становитесь королем и королевой вечеринки.
0: Там будет MC Зали.
1: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Давайте посмотрим, что же можно сделать в следующей конфликтной ситуации. Наши слушатели очень сильно помогли. Итак, напомню, собственно говоря, что случилось. Девушка заметила, что ее парень стал часто дарить дорогие подарки и говорить о скором совместном путешествии по экзотическим странам. При этом он по-прежнему работает на не очень высокооплачиваемой работе. Она подозревает, что он ввязался в сомнительное, возможно, даже криминальное дело. На прямые вопросы он отшучивается и говорит, что деньги сами к нему идут. Девушка не знает, как быть, довериться или бить тревогу. Вот сообщение следующего содержания нам прислал Марсель. «Привет, Бим. Вот не пойму, что женщинам надо. Мало зарабатываешь – плохо. Много стал зарабатывать – тоже плохо. Может быть, он нашел себе подработку хорошую. Почему сразу о плохом-то думать? Так что я бы посоветовал девушке поменьше раздумывать об этом». Ну да, действительно, есть такая точка зрения. Но все-таки как-то подозрительно, согласитесь. Мало ли что. А что же нам рассказал искусственный интеллект? Что можно сделать в этой ситуации? Неправильные варианты решения. Поверить и принять подарки, закрыв глаза на источник. Риск оказаться соучастницей, если деньги действительно грязные. Устроить скандал с ультиматумом. Скажи правду или расстаемся. Это вызовет защитную реакцию, он замкнется. Начать тайно следить за ним, проверять телефоны. Это разрушит доверие и может быть незаконно. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Выбрать спокойный момент и говорить о чувствах, а не о подозрениях. Я очень переживаю, когда не понимаю, что происходит. Твои подарки меня пугают, потому что я знаю твою зарплату. Девушка не знает, как быть, довериться или бить тревогу. Вот сообщение следующего содержания нам прислал Марсель. «Привет, Бим. Вот не пойму, что женщинам надо. Мало зарабатываешь – плохо. Много стал зарабатывать – тоже плохо. Может быть, он нашел себе подработку хорошую. Почему сразу о плохом-то думать? Так что я бы посоветовал девушке поменьше раздумывать об этом». Ну да, действительно, есть такая точка зрения. Но все-таки как-то подозрительно, согласитесь. Мало ли что. А что же нам рассказал искусственный интеллект? Что можно сделать в этой ситуации? Неправильные варианты решения. Поверить и принять подарки, закрыв глаза на источник. Риск оказаться соучастница, если деньги действительно грязные. Устроить скандал с ультиматумом. Скажи правду или расстаемся. Это вызовет защитную реакцию, он замкнется. Начать тайно следить за ним, проверять телефоны. Это разрушит доверие и может быть незаконно. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Выбрать спокойный момент и говорить о чувствах, а не о подозрениях. Я очень переживаю, когда не понимаю, что происходит. Твои подарки меня пугают, потому что я знаю твою зарплату. Пожалуйста,

реакции он замкнется. Начать тайно следить за ним, проверять телефоны. Это разрушит доверие и может быть незаконно. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Выбрать спокойный момент и говорить о чувствах, а не о подозрениях. Я очень переживаю, когда не понимаю, что происходит. Твои подарки меня пугают, потому что я знаю твою зарплату. Пожалуйста, объясни мне, чтобы я перестал волноваться. Уточнить, не взял ли он кредит или не продал ли что-то ценное. Иногда люди делают сюрпризы за счет своих сбережений, но стесняются в этом признаться. Если он продолжает отшучиваться, предложить вместе сходить к финансовому консультанту или хотя бы честно рассказать о своих страхах. Я боюсь, что ты связался с чем-то незаконным. Если это не так, просто скажи, откуда деньги. Если так, я хочу помочь, пока не поздно. Если ответа нет, задуматься о будущем отношении. Честность – основа доверия. Ну вот, собственно говоря, искусственный интеллект нам говорит о том, что если вдруг действительно не скажет, значит, надо расставаться. Ну да, да. Такое себе, конечно, решение. Ну а мы перейдем к третьей ситуации. Она связана с соседками и бабушками. Хозяин квартиры в многоквартирном доме установил над своей дверью камеру, направленную в подъезд, на общее пространство. Через некоторое время камера оказалась разбита. На записи, которая сохранилась частично, видно, что это сделала соседка-бабушка с верхнего этажа. При разговоре она заявила, что не давала согласия на съемку и будет разбивать любую новую камеру. Хозяин в замешательстве. Имел ли он право устанавливать камеру? И, может быть, и сможет ли он взыскать с соседки стоимость оборудования? Ну вот такая вот ситуация. Подскажите, вообще, собственно, можно ли ставить вот камеру над своей дверью? Или нет? Или у нас это запрещено каким-то законом? +7 9 8 2 42 102 8 – это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: А что ж, давайте узнаем, что ждает нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северный 3,6 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Завтра 7 июня, утром плюс 19, днем плюс 23, вечером плюс 20, ночью плюс 15. Дождя не ожидается, будет ясно, а днем облачно с прояснениями. Ветер северный, сменится на северо-западный ближе к ночи. Влажность воздуха до 72%. 2%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В последующие дни, в понедельник и вторник, возможны дожди, но будет также тепло, около 23-24 градусов. По-моему, замечательное начало лета. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «КанАвто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «КанАвто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: 4 июля на летней площадке «Руф Плейс» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай». ООО «Канавто 5».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
7: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: в Казани.
1: 17 часов 50 минут и 6 секунд. Ну что ж, давайте посмотрим, что же происходит с бабушкой и камерой. Напомню, ситуация у нас в рубрике «Советчики» следующая. Хозяин квартиры в многоквартирном доме установил над своей дверью камеру, направленную в подъезд, на общее пространство. Через некоторое время камера оказалась разбита. На записи видно, что это сделала соседка-бабушка с верхнего этажа. При разговоре она заявила, что не давала согласия на съемку и будет разбивать любую новую камеру. Хозяин в замешательстве, имел ли он право устанавливать камеру и может ли взыскать соседки стоимость оборудования. Вот что бы вы посоветовали сделать в этой ситуации? Есть у нас один совет. Привет, Бим, а так ли нужна эта камера? Можно же внутри квартиры поставить, тогда никому не помешает. А с бабушками судиться за копеечное оборудование совсем того не стоит. Ну вот действительно такой совет, что, слушайте, может быть, все-таки не наружу, а внутрь направить. Вам же интересно, наверное, то, что происходит внутри вашей квартиры, когда вас, например, нет дома или вы уезжаете надолго. И что предлагает сделать искусственный интеллект в этой ситуации? Неправильные варианты решения. Установить новую камеру, не разобравшись, и спровоцировать новый конфликт. Бабушка может снова ее сломать, и дело дойдет до драки. Ух. Подать в суд за прочее имущество, не узнав, законна ли была камера. Если суд признает установку незаконной и нарушение приватности соседей, в иске откажут. Угрожать бабушке или применять физическую силу – это уголовное дело. Все, так это делать не надо. Правильный вариант решения – выяснить, законна ли камера. По закону камера в подъезде допустима, если она не направлена в чужую дверь и не фиксирует вход в чужую квартиру. То есть только общий коридор и свою дверь. Если камера захватывает дверь соседки, это уже нарушение приватности. Попытаться договориться с бабушкой, объяснив, что камера нужна для безопасности, например, от воров. Предложить установить ее так, чтобы она не видела ее дверь, или запросить соседей письменное согласие. Если бабушка не идет на контакт, но камера законна, написать заявление в полицию о порче имущества. Ущерб будет взыскан, но соседские отношения будут испорчены окончательно. Альтернатива. Вместо камеры установить ложную, муляж или домофон с камерой, снимающий только при звонке в вашу квартиру. А мне кажется, вот этот вариант самый замечательный. И я даже знаю, что во многих местах стоят такие уже видеодомофоны. Там все сразу видно, кто-то подошел, куда пошел и все прочее. Ну что ж, вроде решили мы с вами эту конфликтную ситуацию и переходим к последней на сегодня. Она связана с медициной. Мужчина пришел к стоматологу запломбировать один больной зуб. Во время лечения врач нашел дырку в соседнем зубе и запломбировал ее тоже, не спросив согласия. На выходе ему выставили счет за два зуба. На возражение, что второй он не просил лечить, ответили: если не заплатите, подадим в суд. Мужчина вынужденно оплатил оба зуба, но не знает, можно ли добиться справедливости, ну или махнуть рукой. А цены на стоматологов вы все, я думаю, знаете, какие сейчас. Я вот лично недавно сходил. Ну что ж, что делать в этой ситуации? Вы, я думаю, можете подсказать. +7 9 2 7 2 42 102 и 8 это наши мессенджеры, а вы, как всегда, наши любимые советчики.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачительных перспектив.

0: Проведите уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
1: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

18 часов 11 минут и 17 секунд. Четвертый час субботнего шоу торжественно открывается. В студии с вами по-прежнему я, Сергей Филиппов. Ну и решим мы с вами конфликтную ситуацию, последнюю на сегодня. А потом еще и поиграем. Давайте напомню ее. Мужчина пришел к стоматологу запломбировать один больной зуб. Во время лечения врач нашел дырку в соседнем зубе и запломбировал ее тоже, не спросив согласия. На выходе мы выставили счет за два зуба. На возражение, что второй он не просил лечить, ответили: если не заплатите, подадим в суд. Мужчина вынужденно оплатил оба зуба, но не знает, можно ли добиться справедливости или махнуть рукой. Что вы нам предложили делать в этой ситуации, наши дорогие слушатели? Такое сообщение. Привет, Бим. Не вижу никакой проблемы, ведь дырка была во втором зубе, все равно пришлось бы лечить рано или поздно. А то, что не спросили, конечно, плохо, но я бы еще спасибо сказал. Слушайте, действительно. Хотя, с другой стороны, посмотрите, там же стоимость лечения зуба-то, она сейчас довольно-таки велика. Не планировал человек, например, столько тратить в этот конкретный момент времени. Вы знаете, дырки бывают такие, что годами, собственно, не беспокоят. Искусственный интеллект, давайте посмотрим, что нам нарешал. Неправильные варианты решения. Смириться и забыть, решив, что врач лучше знает. Это поощряет самоуправство и лишает пациента права выбора. Написать гневный отзыв в интернете с обвинениями. Это может навредить репутации, но не вернет деньги и не накажет врача юридически. Пригрозить врачу физической расправой. Уголовно наказуемо. Так делать не надо. Правильный вариант решения. Сохранить все документы, договор, чек, рентгеновские снимки, если есть. Запросить в клинике карту пациента и описание проведенных манипуляций. Написать претензии главному врачу или в управление клиники. Указать, что согласие на лечение второго зуба не давали, и потребовать возврата денег за неоказанную по запросу услугу. Приложить копии документов. Если клиника отказывается, обратиться в территориальные органы Росздравнадзора или Общества защиты прав потребителей. Лечение без согласия пациента – это нарушение закона об основах охраны здоровья граждан. Подать в суд о возврате стоимости лечения второго зуба и компенсации морального вреда. Практика по таким делам есть, пациенты выигрывают. Зависит все, мне кажется, от стоимости, потому что, не хочется ходить по судам, когда там 4-5 тысяч, 6 тысяч, 10 тысяч, хотя 10 уже не знаю. Зависит уже от каждого конкретного человека. Решили мы с вами все конфликтные ситуации на сегодня. Это прекрасно, это значит, что мы можем двигаться дальше. И буквально через несколько минут кулинарный конкурс.

Время ужина стремительно приближается. А может, кто-то уже и поужинал. А у нас как раз кулинарный конкурс. Условия очень простые. Я сейчас вам расскажу об одном блюде. Ваша задача угадать, что же за блюдо-то я описываю. И прислать ваш вариант ответа нам в Telegram или Макс. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. И давайте сегодня восьмой правильно ответивший получит от нас замечательный подарок. Это сертификат в парк семейного отдыха. Вот так вот. Ну что ж, давайте перейдем к описанию. Это блюдо – съедобная геометрия семейных ценностей. Каждый его угол символизирует члены традиционной семьи – отца, мать и ребенка. Отверстие в центре – не техническая деталь, а окно для объединения поколений. Через него старшие передают младшим секрет сочности блюда, заливая золотистый бульон. В 13 веке кочевники верили, что такая форма отпугивает злых духов во время долгих переходов. Его называли первым сублимированным обедом. Пирожки сушили на солнце и возили в седельных сумках. В пути воин заливал отверстие кипяток или бульон, и через 5 минут получал сразу первое и второе блюдо. Готовили его только из мяса молодых лошадей, а картофель добавили лишь в 19 веке. До этого клали пол, были пшено. Вопреки всем правилам выпечки, его главные ингредиенты – мясо, картофель и лук – закладываются внутрь абсолютно сырыми. Секрет в двойном запекании. Через 30 минут в духовке в отверстие вливают раскаленный бульон, иногда с кусочком сливочного масла, и возвращают в печь. Бульон превращается в ароматный пар, томящий начинку. Так-с. А в 16 году ему поставили двухметровый памятник из железобетона. А на одном фестивале испекли экземпляр весом 24 килограмма со сторонами по 91 сантиметр. Что это за блюдо такое? Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Телеграм или Макс. Восьмой правильно ответивший получает от нас сертификат в парк семейного отдыха.

0: Ну что ж, давайте объявим, во-первых, результаты нашего розыгрыша. Правильно все ответили. Конечно, это был Эчпочмак. Любимый наш Эчпочмак. Ну, или треугольник. Да. Ильнур у нас оказался 8-м правильно ответившим. Собственно, поздравляю вас. Вам достается сертификат в парк семейного отдыха от Бим-радио. Ну, а у меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебя поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджея Йон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилиан. Сбор гостей 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Запрещено для детей.
1: Реклама на Бим-радио. Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
13: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Итак, 18 часов 31 минута ровно, и немножечко еще новостей с разных частей света для вас. От новости доброты, я бы сказал, да. Помогать все-таки ближним нужно. Жительница Куала-Лумпура в Малайзии работает водительницей такси. Она отвезла очередных пассажиров в аэропорт и порадовалась тому, что ее смена закончена. Но в этот момент к ее машине подскочил юноша-китаец, который рассказал о проблеме. Он перепутал терминал аэропорта и приехал в неправильный, а рейс уже очень скоро. Поглядев на юношу, который больше напоминал испуганного подростка, женщина вспомнила о собственных детях и велела пассажиру садиться. Позже водительница призналась, что даже кое-где нарушила скоростные ограничения, но домчала незадачливого путешественника вовремя. Когда же китаец попытался расплатиться, она отказалась и посоветовала ему быстрее бежать на посадку. Но юноша все-таки оставил водительнице пачку печенья, заявив, что иначе обидится. Что ж, наша героиня рада и тому, что сделала доброе дело, и тому, что печенье было вкусным. Вот так вот. Я всегда говорю, надо помогать людям, если у вас есть такая возможность, потому что любой может оказаться в подобной ситуации. Ну, действительно, если там огромное количество терминалов, так не мудрено и перепутать. Вот за что я люблю Казанский аэропорт, то, что там практически нереально потеряться.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну и давайте немного о погоде поговорим. Для начала на 7 июня прогноз по Республике Татарстан. Следующая переменная облачность, с местами кратковременный дождь. Днем в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами при грозе кратковременное усиление 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Максимальная температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Прямо сейчас в Казани плюс 20 градусов. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра 7 июня, утром плюс 19, днем плюс 23, вечером плюс 20, ночью плюс 15. Будет облачно с прояснениями, опять же, дождя не ожидается, ветер с северного сменится на северо-западный, влажность воздуха до 73%, при атмосферном давлении 756 миллиметров ртутного столба. Небольшой дождик ожидается в понедельник и вторник, но температура также будет составлять около 23-24 градусов днем. По-моему, отлично, отличное начало лета. Сегодня уже 6 июня. Надо как-то нам это лето использовать по максимуму. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилиансбург, гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на Максимилианс.ру. 18+ запрещено для детей. Прямо сейчас разыграем мы два пригласительных билета. Соответственно, у нас будут два победителя. Каждый получит по одному пригласительному билету на вечеринку «Ночь и летний бал». Сделать это очень просто. Принимаем ваши ответы. Сейчас вопрос задам. Ваши ответы принимаем в Telegram или Max. +7 9 2 7 2 42 102 8. Давайте четвертый и... пятый, правильно ответивший, собственно говоря, получит от нас по пригласительному билету на вечеринку «Ночь и летний бал». Итак, вопрос следующий. Назовите фильм 2008 года, у которого был яркий финальный танец. Ну, а название музыкального трека, который вы сейчас услышите оттуда, переводится с хинди как «Победа близка». Давайте послушаем и догадаемся, что за фильм 2008 года был, в котором был очень яркий финальный танец.

Ну что, уже догадались? Фильм 2008 года, у которого был яркий финальный танец. Вот эта вот музыка звучит сейчас. Джей-Хоу, победа близка. В переводе с хинди. Пишите +7 9 2 7 2 42 102 8 наши мессенджеры, телеграм и

0: привет, я Ярослава.
1: А я Петр.
0: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
1: Ночь и летний бал.
0: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
1: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
0: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
1: Становитесь королем и королевой вечеринки.
0: Там будет MC-зали.
1: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Position number one.
4: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Лето на любимой волне.
1: Что ж, давайте подведем сначала итоги. Расскажу, что ж за фильм-то был такой из 2008 года. Значит, трек, который Джей Хоу играл у нас, собственно говоря, из фильма Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» 18+, кстати говоря. Ни один индийский фильм без танцев-то не обходится, и Джей Хоу как раз звучит во время танцевальной сцены в финальных титрах. Это история 18-летнего Джамала Малика из трущоб Мумбаи, который участвует в индийской версии программы «Кто хочет стать миллионером?» Увлекательный драматический фильм, опять же, 18+. Вот так вот и у нас есть два победителя, точнее, две победительницы. Это у нас Екатерина и Юлия. Поздравляем, поздравляем. Вы у нас получаете пригласительные билеты на ночь и летний бал. Замечательную вечеринку, которая состоится 11 июня в ресторане «Максимилианс». Сбор гостей в 8 часов вечера. Всякие подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. Вот так вот повеселитесь, в общем говоря. Вы там. У меня для вас есть еще одна новость. Напоследок, в конце, как говорится, нашего субботнего шоу, опять же, из Малайзии пришла она. Житель Малайзии один убедился, что соседи, живущие поблизости, могут вести себя как добрые и заботливые родственники. Мужчина рассказал, что он с семейством уехал из дома на несколько дней, и все это время к дому подъезжали курьеры, оставлявшие товары, заказанные еще до поездки. На посылке, оставляемые без присмотра, тут же обратили внимание соседи-китайцы, которые решили, что негоже вещам, возможно, ценам, валяться у всех на виду. Каждый раз после приезда курьера к дому нашего героя подходили соседи, которые забирали пакеты и коробки и уносили их к себе. И как только домовладелец вернулся, ему вручили все и сразу. Мужчина очень благодарен соседям, ведь он даже не просил их ни о каких услугах. Неравнодушный поступок был их собственной инициативой. Но у меня такое подозрение, что если бы он случайно, например, не вернулся как-то там или вернулся довольно поздно из отпуска, возможно, эти товары бы так и оказались и остались у соседей. Но, что ж, можно многое подозревать, не во всем, собственно, уверен. И что ж, на этой прекрасной ноте позвольте с вами попрощаться. В студии для вас был, есть и работал Сергей Филиппов. До встречи в следующую субботу с вами. Ну а прямо сейчас здесь за микрофоном появится Глеб, который будет передавать ваши привет, поздравления и рассказывать много-много классного, интересного обо всем. Собственно, ну вы знаете, да. Ладно, пока-пока.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачения.

0: Самой.
1: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

Добрый вечер, друзья. Рад вас всех видеть, слышать ваши сообщения, ваши приветствия. Глеб Низовский у микрофона. Со вчерашнего дня не виделись, наверное, соскучили, солнышки мои, признавайтесь. Ближайшие 3 часа до 10 я буду с вами, а сейчас пока Хабиб в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
8: 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, сладенькие мои солнышки, мои звездочки, мои котята, не знаю, как еще вас назвать. Рад сидеть здесь, рад сегодня быть с вами этим субботним замечательным теплым вечером. Погодка там прямо шикарная сегодня, ребята. Присылайте мне фотографии, чем занимаетесь, где сидите. Может быть, вы там уже столы накрыли, на которых я почему-то не присутствую, меня никто и не позвал. Но все еще, может быть, вечер обернется, возможно, как-то по-другому. Благодаря вам, да? 9 часов сегодня будут приветы, вот, а ближайшие 2 часика я буду вас кормить своей музыкой, вот, которую согласовал, долго и упорно согласовывал, да, и которую здесь у нас есть в архивах. Вот. А у нас уже сложилась такая интересная традиция, друзья, это делать открывашку, то есть песню-открывашку для часа в 7 часов вечера. Как правило, это рок-н-ролл, неделю назад это был Элтон Джон с прекрасной песней Saturday Night Alright for Fighting, да, а сегодня, друзья, мы начнем с других старичков, да, вот я думаю, что вам очень сильно понравится эта песня, и давайте-ка мы с вами порок-н-роллим немножко, да, может быть, даже разгоним артрит. Я вместе с вами, друзья, поехали!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Полное имя великого Пикассо состоит из 22 слов. Пабло Диего Хосе Франсиско де ла Паула Хуан Непомусена Мария де лос Ремедиос Киприано де ла Сантисимо Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

Что-то вы пока какие-то не очень разговорчивые. Мне только Вадим прислал фотографию мангала, как у него там все жарится, печется. Ох, я вас завидую, я вам, Вадим.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Да, кстати, друзья, вот на всякий случай тоже напомню, я думаю, вам сегодня весь день напоминают, Макс работает нынче только с браузера Google Chrome. Вот, это на всякий случай. Я думаю, что ты вот мало народу пишет, да, вот Наталья написала. Большой привет передает, во-первых, спасибо большое вам, Наталья, очень приятно. Они с мужем на даче. Скоро будет шашлычок и баня. Ну, пожалуйста, адрес мне там втихаря напишите. Я после 10 обязательно подъеду. Так что, может, там полотенце и тапки приготовить. И еще пару тарелочек. Ох, я бы с удовольствием сейчас, конечно. Ну, ладно. Друзья, следующая песня вообще... Знаете, какой группы? Вот, когда мне было 13 лет, я очень сильно фанател по группе Kiss. Вот, я думаю, все их знают, как минимум, из-за одной их самой известной песни, которая следующая как раз-таки идет, «I was made for loving you», «Я был рожден любить тебя». Поэтому, тем более Наталья, вот, которая с мужем, я думаю, вы сейчас друг другу будете петь эту песню с большим удовольствием. Я вообще с ума сходил по ним очень жестко. Вот я не знаю, как еще выразиться. Я тексты песен писал на доске в школе, когда учился. Это был 6-7 класс. Я книги покупал по Kiss, я покупал одежду по Kiss. Я там, я не знаю, диски скупал, естественно, по Kiss. Но это такой, знаете, у меня был первый, наверное, музыкальный кумир. Один из, именно роковый, потому что были остальные. А вот именно роковый, наверное, это будут Kiss. Поэтому, друзья, давайте-ка мы с вами немножко опять разомнемся. Попрыгаем вокруг мангала.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: А сейчас у меня для вас информация на правах рекламы, друзья. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи. Летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебя поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балы Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер «Ночи» MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилия». Сбор гостей ровно 8 вечера. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар», УГРН 112-169-003-3250.

Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Что это за подложка такая? А там, мне кажется, она мне больше всего подходит, друзья. Вам так не кажется? Давайте про погоду побеседуем. Такой вечер прекрасный, неторопливый. Кто-то работает, конечно, но ничего, ничего, вы тоже сегодня отдохнете. В Казани плюс 20, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, друзья. 22-24 градуса еще будет завтра. И слабый ветер до 3 метров в секунду. Иногда порывы до 12 метров в секунду. А ночью у нас будет плюс 15. Вообще замечательная погода. Вот в 9 часов вечера будет плюс 17. Вот сиди и наслаждайся природой. Да вообще можно и в городе ей насладиться. У нас такие замечательные парки в Казани. По набережной прогуляться, например, тоже в том числе. Ну что, друзья, это была погода, да, по данным Яндекс.Погоды. Вот, а я сейчас приготовил для вас одну песню. У меня такое настроение романтическое, немножко игривое. У кого такое же, подключайтесь, здоровайтесь со мной. Вот, кстати, Бабай написал, Салам Низовский. Приветствую, Бабай, как у вас смена проходит? Всем таксистам большой-большой привет. А следующая песня исполнителя, друзья, великого, на мой взгляд, отца диско, отца соло, у которого тоже бас профунда, как и у меня. Пел он, конечно, баритоном, но разговаривал он просто восхитительным басом. Можно в интернете посмотреть интервью с ним. Барри Уайт, друзья, Барри Уайт, эти два слова просто синонимы любви в 20 веке, я бы так сказал, наверное. Ну что ж, песню вы эту знаете, она много где была, во многих фильмах, во многих рекламах, да и вообще, как поговаривали раньше в 70-х, именно из-за Барри Уайта был всплеск рождаемости во второй половине 70-х, из-за голоса, из-за его музыки. Ну, в общем, Барри Уайт в эфире Бим Радио, друзья.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умного.

Что, друзья, завершается у нас с вами первый час вместе. У микрофона Глеб Низовский. Вы на Бим Радио на 102.8. Увидимся в следующем часе.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Сережа Лазарев был у нас в эфире Бим Радио, а у меня про него есть интересная информация, друзья, про нашего Сереженьку любимого. Совсем недавно, где-то буквально недели 2-3 назад, увидел я в интернете, значит, видео, как его выпускники некой нижегородской школы номер 47, да, обычная школа, они прямо просят его, просят, чтобы он приехал к ним на последний звонок, спел песенку и вообще провел этот праздник вместе с ними. И знаете что? Вот сила интернета, друзья, в наши дни. Видео залетело, если можно так выразиться, да, на миллионы просмотров. И, естественно, его увидел Сережа Лазарев. И в конечном итоге он приехал к ним на последний звонок. Вот в Нижегородскую школу номер 43. Вот так вот. Давайте ему за это кинем респект. Да, возможно, он услышит это каким-то образом. Может, тоже залетит на многомиллионные прослушивания, не знаю. Но Сережа молодец. Помните, в КВН раньше была такая штука? Вот именно тот случай, когда Сережа молодец, действительно, не поспоришь. А у нас следующая героиня, следующая песня, которая как раз-таки после этого идет, Дебби Харри, друзья, вокалистка группы «Блонди». Великая женщина, что про нее сказать? И хороша собой, и талантлива, и с великолепным вокалом. И еще, кстати, интересный факт про вообще про группу «Блонди». Единственная группа, если мне память не изменяет, единственная группа, которая 30 лет подряд, ну то есть в разных декадах занимала топ-1 по чартам, по хитам. То есть первая это была песня «Call Me», вторая это «Heart of Glass» 80-х, «Call Me» 70-х и «Мария» в конце 90-х. То есть в трех разных декадах они занимали первое место в чартах. Ну а следующая песня тоже «Блонди», как я уже и говорил. «One Way or Another». Приятного прослушивания.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, Смирнов Глеб, Глеб Низовский у микрофона. Это значит, что вы слушаете Бим Радио 102.8. Пожалуйста, присылайте, чем вы тут занимаетесь. Не тут, а вообще. Может, кто-то на работу едет, да, кто-то, может, уже на работе, а кто-то отдыхает. Но я думаю, таких большинству. 792-72-42-102.8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, присылайте, обязательно поболтаем. Ренат мне написал. Привет, Бим. Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер, Ренат. Рад вас слышать. И он меня тоже рад слышать в эфире, пишет. Здорово, что мелодии всех времен и народов звучат на нашей волне. Абсолютно с вами согласен. Тоже люблю такие моменты. На сегодня было так много планов, но, к сожалению, погода подвела. А у меня вроде тут из окошка, как говорится, видно немножко, что вроде бы неплохо все достаточно. Не знаю. А вы откуда мне пишете, кстати? Пока радую себя банькой и душистым веником, пишет Ренат. Исположительно сходил на днях на фильм «Майкл». Угу. Рекомендую к просмотру. Плавенный привет прекрасной девушке Кристине. У тебя все получится. Да, я вот тоже хотел сходить на «Майкл» и видел рецензию в интернете о том, что так как все продюсеры, по-моему, большинство продюсеров — это его семья, то фильм его выставляет в самом наилучшем свете, который это только вообще можно себе представить. То есть вообще без минусов. И вообще фильм выглядит как один большой клип. Это скорее была не негативная рецензия, а такая нейтральная. В отличие, например, от того же Элтона Джона, который, когда просил при себе снять фильм, ну, «Рокетмен» называется он, не помню, когда выходил, лет 5 назад, по-моему, он тогда сказал: «Ребята, пожалуйста, снимите про меня фильм только в том случае, точнее, только так, чтобы я там выглядел не идеальным». То есть, ну, в отличие от Майкла Джексона. Да со своими проблемами, я ведь тоже человек, вот со своими, со всеми минусами. И вот за это Элтону Джону, конечно, большой-большой респект. Легенда, ничего не скажешь. А пока что я скажу, да, предупрежу, у нас 20-30, господа, ребятки, мои любимые котятки, будет игра проведена, будет вопрос, да, музыкальный. Очень легкий, крайне легкий вопрос, я могу так сказать. И будем разыгрывать пригласительные билеты на вечеринку «Ночи летний бал». Так что будьте готовы, приготавливайтесь, да, обязательно к вам с вами еще поиграем. Вот, а пока что песенка у нас будет и потом небольшая рекламка.

0: сейчас, друзья, у меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все, представляете? Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балы Петр и Ярослава непревзойденные. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилен, сбор гостей ровно в 8 вечера. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilens.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Вы болели. Вы ждали.
7: Сердце просто пропустило удар сейчас.
6: И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Жестко.
6: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
8: Вы видели?
7: Давай, давай, давай, давай.
6: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
8: Держи ноги выше!
6: Супер-ниндзя-дети. Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
9: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
10: Я на тебе женюсь.
9: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
5: 16+.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Ну что, друзья, готовы разыграть несколько пригласительных? Ух, такой вопросик. Вопрос просто легчайший. Я не знаю, как его еще можно назвать. Ну что ж, друзья, Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь себе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие баллы Петр и Ярослава непревзойденные. На пульте диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей – ровно 8 вечера. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Итак, ладно, не будем тянуть время. Да, чуть другое не сказал. Вопрос у нас будет касаемо следующей песни, которая прозвучит, да, в эфире. Я не буду говорить, что это будет за песня. Мне кажется, это будет уж слишком легко. Вы должны будете определить, в общем, по ходу, да? Эта песня, скажу, что она 69-го года. Вот, и одной... Ну ладно, одной нидерландской рок-группы. Хорошо, у вас сразу список подозреваемых сузился, да, наверное. Итак, принимать буду ответы. Давайте и в Телеграме, и в Максе, потому что, я думаю, народу много напишет ответов на этот вопрос. Постараюсь вычислить, да, правильно все. Давайте второй правильно ответивший пусть будет. И седьмой. Во, замечательно. По времени сориентируюсь, да, окей. Второй, седьмой. Итак, следующая песня, которая прозвучит вот буквально через секунд 40 после того, как я отключусь. Какого она жанра? Точнее, ну, нужно определить музыкальный стиль. Запоминаем. Первый вариант – фламенко. Второй вариант – рок-н-ролл. Третий вариант – самбо. Ага, запомнили, да? Первый вариант – фламенко, рок-н-ролл и самбо. Все. 792, 72, 42, 102 и 8 непосредственно, да? Телеграм и Макс. Пожалуйста, друзья, ждем песенку и отвечаем на вопрос.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru 18+.

0: только мечтать.
1: Ночь и летний бал.
0: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
1: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
0: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
1: Становитесь королем и королевой вечеринки.
0: Там будет MC-зали.
1: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Да, активизировались вы, конечно, так активненько. Два человека, даже еще до начала песни, ответили правильно. Более того, назвали группу. Но, к сожалению, только один из этих двух выиграл пригласительное. Это Жанна. Жанна, поздравляю. Вы были как раз-таки второй. Я с вами обязательно спешусь. А седьмой у нас, ну-ка сейчас посмотрим. Седьмой у нас Наиль. Наиль, поздравляю. Я вам тоже напишу, конечно, спишемся. Правильный ответ был рок-н-ролл, друзья. Конечно, ну какой самбо, какой фламенко, да? Ну, 69-й год. Это рок-н-ролл, конечно, уже пошел на спад давным-давно, но ничего страшного, рок-н-ролл жив до сих пор, как говорится, да? Песня 69-го года «Винус», да, известная также как «Шизгара» на просторах СНГ. Нидерландская рок-группа «Шокинг Блю» представляет собой рок-н-ролльный стиль. Это четкий ритм, яркий вокал, как правило, очень быстрый ритм, да, и вообще рок-н-ролл появился в 50-х годах прошлого века и был изначально импровизированным танцем. Спасибо большое Элвису, который это все популяризовал, вот. Да и не только ему, на самом деле. Там столько было имен, про которые все давным-давно забыли, которые еще и до Элвиса все это вообще подняли и раскрутили. А началось все со свинга и джаза. Ой, ладно, это я надолго сейчас заболтаюсь. Это как-нибудь на свою рубрику. Вот, я уверен, что эфирный редактор меня слушает сейчас, поэтому большой привет передаю. В общем, поздравляю вас, друзья. А, вот оно как, ага, любопытно. Поздравляю, это я сам с собой разговариваю, не обращайте внимания. В общем, поздравляю выигравших, друзья. Вот, а сейчас пока что мы послушаем Калибри и Мавика, песню «Ромашки». Я к вам обязательно еще вернусь.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.

0: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
1: За пульт крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
0: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
1: Становитесь королем и королевой вечеринки.
0: Там будет MC Зали.
1: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Position number one.
5: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и как мне нравится эта подложка, друзья. Она прям как будто была создана для меня. Ну что, мы тут с Ренатом немного пообсуждали тот факт, что он сегодня сходил на фильм «Майкл», про Майкла Джексона, да? И небольшой спор у нас тут. Да не то, что спор, обсуждение возникло о том, что я вот говорил, что фильм про то, какой Майкл был идеальный. И вот Ренат мне говорит, в фильме два главных героя. То есть Майкл и его отец непосредственно. Один хороший, но понятно кто. А другой злодей. Ну, то есть его отец. И здесь, на самом деле, я бы уже готов поспорить. Почему? Объясню почему. Дело в том, что, понятное дело, Майкл Джексон талантливый от природы. Но здесь ничего не скажешь. Король поп-музыки, самый продаваемый король поп-музыки, наверное, за всю историю музыки, опять же, да? Но в детстве он состоял в замечательной группе Jackson 5 со своими братьями. И еще тогда, в конце 60-х и 70-х, он много чего добился именно вместе с ним. Конечно, у него там были ведущие партии вокала. Но если вы послушаете, отдельно рекомендую вам послушать, ознакомиться. Просто феноменально у него там голос для 10, 11, 12 лет, но это просто, я не знаю, один на миллион, наверное, такие люди рождаются. Но, тем не менее, отец их очень жестко, извиняюсь за выражение, дрючил, да, с утра до вечера. Он был с ними очень жесток, но, опять же, вопрос в чем? Добились ли они, б, того успеха, в том числе Майкл Джексон, если бы не было такого? Вот это вопрос интересный для обсуждения, да. Я ни в коем случае не за какое-то там семейное насилие, наоборот, я против этого всегда был. Вот, я это терпеть не могу, не переношу. Но именно в данном случае нужен ли для таланта какой-то такой фактор, который держал бы его в узде, так скажем, да? Ну, в общем, это так, на размышление, на подумать. А через 10 минут у нас уже будет программа «Привет-приветов», друзья. 792-72-42-108. Уникальная возможность передать привет своим друзьям и близким, заказать песню. Да, я вот пару часов ставил свое. Но я вам еще одно подготовил на конец часа, раз уж у нас с вами сегодня такое игривое настроение. Следующий певец, он, наверное, один из моих фундаментально любимых исполнителей, друзья. На нем я рос, на нем я изучал музыку, им я восхищался. Жалко, он рано покинул этот мир, уже в 81-м, из-за несчастного случая в семье, да, так скажем. Но кто хочет, почитайте. Да, рассказывать про это не особо хочется в эфире, друзья. Марвин Гей, друзья, в эфире Бим Радио. Приятного прослушивания.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну что, друзья, завершается второй час у меня с вами, у вас со мной, с Глебом Низовским у микрофона, Бим Радио 102.8. Да, напоминаю, через пару минут начнется программа «Привет, приветов». Уникальная возможность передать привет своим друзьям и близким и заказать песенку. Плюс 8-92-72-42-102.8. Телеграм Макс, а также на сайте и в приложении можно передать привет, друзья.
1: Яркие летние хиты на Бим Радио.

0: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Пакет приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, началась ваша любимая программа «Привет, приветов» на Бим Радио. У микрофона Глеб Низовский, он же Глеб Смирнов. Давайте не будем терять времени, да? Приветов уже много, все вижу, все прочитаем обязательно. Итак, Глеб, привет! Привет! Передай, пожалуйста, привет моему другу Вилю и братишке Денису. Надеюсь, услышат. От Сереги Кириллова. Виль и братишка Денис. Надеюсь, вы это услышали. Вам большой-большой привет передали. Передайте, пожалуйста, моей любимой супруге Диляре и подруге Алсу за их поздравления с моим днем рождения. Спасибо. И песню, если можно, «Технология. Странные танцы». От Ильнара Рашитовича. Ильнар Рашитович, во-первых, с днем рождения. Вот вас поздравляю, да? И эту песню я тоже люблю. Вот я уже ее добавил. Обязательно ее послушаем, да. Светлана писала: «Здравствуйте, Глеб». Здравствуйте, Светлана. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, сыну и доченьке, всей Казани, бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню Серова «Я люблю тебя до слез». Да, Светлана, уже есть списочки, обязательно послушаем, без проблем. Привет, Бим, вы лучшие. Привет Станиславу от Зары. Песня «Любе». Ильнур Зарипов пишет. Достаточно лаконично, Ильнура. Вот, но Станиславу большой-большой привет, конечно, да. Так, все приветики обязательно еще зачитаем. Вот я вижу, новенький приходит. Ну ладно, давайте еще один. Давайте еще один, да. Руслан пишет. Привет, Бим. Привет. Передаю привет жителям песчаных ковалей, а в частности ЖК «Янтарный берег». И поздравьте девочку Зилю с днем рождения. И поставьте песню «Иванушки, тополиный пух». Спасибо. Спасибо вам, Руслан, что слушаете нас. Написали: «Зиля, с днем рождения. Сколько тебе там исполняется, напишите. У тебя еще все впереди, я уверен. Здоровья, счастья и благополучия». Ну а пока что, друзья, технология, странные танцы. Я к вам скоро уже совсем вернусь.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: До недавнего времени считалось, что самое старое дерево на Земле – это гигантская сосна, растущая на западе Калифорнии, возраст которой превышает 4900 лет. Однако в 2008 году на западе Швеции ученые обнаружили канадскую ель, которая является новым побегом из ствола рухнувшей древней ели, которой уже больше 9500 лет. Таким образом, это сейчас самое старое дерево на нашей планете. Эта ель проросла из семечка еще во времена ледникового периода, однако до сих пор дает новые побеги.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Иванушки для Руслана.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вы болели, вы ждали.
2: Сердце просто пропустило удар сейчас.
1: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Жестко.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Вы видели?
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
4: Держи, держи ноги, выше ноги, выше. Да!
1: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
8: Ильдар Садыков писал: «Здравствуйте, передаю привет моей супруге Анисе Садыковой. Дорогая, люблю тебя. И просит зверя, дело не в этом. Для дорогой Ильдара Садыковой».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, сейчас новые приветики зачитаю, да, много набралось, не переживайте, все вижу, все обязательно зачитаю. Ренат пишет, да, подстать нашей беседе сегодняшней. Привет, привет, приветов, и Глеб, привет. Плавен и привет передаю прекрасной девушке Кристине. Всех земных благ тебе, у тебя в жизни все получится. Для настроения хочется услышать что-нибудь из великого Майкла Джексона. Пожалуйста, зарядим, давайте Beat It или Black or White, спасибо. Я выбрал Beat It. Да, били-били, так что она будет у нас следующей по списку. Также единственное сообщение в Телеграме мне пришло от Романа. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Анне. Я ее очень люблю. Сегодня в нашу годовщину она вместе со мной возится с газелью. У вас не жена, Роман, у вас прям Зена, королева воинов. Вот что я вам хочу сказать. Берегите ее. А Анна, Роман вас очень-очень сильно любит. Ну все, сегодня такая романтика немножко витает в воздухе, да? Может, я вас подзарядил за последние 2 часа, потому что следующее письмецо счастья следующее. Если ты это слышишь, Кашуня, отправь смайлик кошечке. Люблю навсегда. От загадочного пользователя Ли. Интересно, Кашуня, обязательно отправьте Ли смайлик кошечки. Я прям буду за вас переживать. Как говорится, переживай за их отношения больше, чем за свои. Привет, Бимка-любимка. Хочу передать огромный привет друзьям Регине, Алине, Марату, с которым мы готовим плов на костре. И всем слушателям любимого радио. Всем хороших выходных. А также хочу передать привет любимому мужу Дмитрию. Я его очень сильно люблю. Вы прям меня сегодня радуете любовью, друзья. Ты мое сердце, пишет Юлия. Моя жизнь, мое счастье. Поставьте, пожалуйста, песню «Приходите в мой дом». Ага. Это вроде песня Круга с Цыгановой, да, если не ошибаюсь. Если она у нас есть, то я, конечно, с удовольствием ее для вас поставлю. Так, Александр писал мне, Глеб, доброй ночи. Доброй ночи, Александр. Хочу передать привет городу Иннополис и СНТ Агат. И хочу попросить, если получится, поставить песню мистера Кредо «Белый танец». Спасибо. Я думаю, что получится, Александр. Кстати, у Иннополиса скоро день рождения, обещают пригласить Найка Борзова. Ну, получается, будете праздновать день рождения верхом на звезде, да, либо на маленькой лошадке, как мы с вами это уже обсудили в беседе. Здравствуйте, Бимка! Поставьте, пожалуйста, песню Елены Ваенги «Желаю». Спасибо большое заранее. Да, подыщем такую, поставим, без проблем. Обязательно еще вернусь к приветам, да, вижу, приходят вот новые. А сейчас пока Майкл Джексон в эфире Бим Радио, друзья.

0: приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Юля, нашел я вашу песню. Слава богу. Приятного аппетита вам с пловом, да, и приятного прослушивания. Адрес скиньте, может, приеду, покормите.
2: Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, до нас тут звоночек один долетел от нашего слушателя Руслана. Давайте-ка мы его послушаем. Так. Алло, алло. Руслан, вы здесь?
2: Алло.
1: Алло. Так, сейчас еще здесь. Алло, Руслан, где-нибудь отзовитесь, пожалуйста. Алло. Да, любопытно. Технические шоколадки. Так, ничего, сейчас мы Руслана вытащим, где бы он там ни был. Алло.
3: Алло.
1: О, Руслан, наконец-то я вас нашел. Давайте рассказывать, как у вас дела, чем занимаетесь?
3: Да, ну все хорошо у меня, а у вас как?
1: Ой, у нас вроде тоже замечательно. Вы, наверное, за городом, да? Расскажите, где находитесь, откуда нас слушаете?
3: Да, слушаю я вас из Петрусинского района. Есть такое село прекрасное, Кулаево, куда я переехал 31 декабря своей семьей.
1: Прямо на Новый год сами себе подарок сделали, получается.
3: Ну да.
1: Ага. Кому хотели бы привет передать?
3: Ну, как минимум, своей любимой супруге Анастасии, своим дочерям Таисе и Злате, всей группе Бим-болталка. Всем привет. Всем отличных выходных.
1: Замечательное пожелание. Болталки, большой-большой привет от Руслана, супруги и любимым детям тоже. Спасибо, что дозвонились, Руслан. Да, прямо я вижу, кто-то настойчиво звонит. Настойчиво.
3: Раз 7 мне пришлось сюда вас звонить, чтобы вы взяли трубку. Я просто с вами не был знаком, и наконец-то мы познакомились.
1: Наконец-то настал этот день, да, наконец-то настал этот день. Ну хорошо, Руслан, спасибо за звонок. Да, у меня тут много приветиков, сейчас буду тоже читать. Спасибо большое за звонок. Звоните еще. Рад знакомству.
3: А песенку?
1: Хорошего вечера. Угу.
3: Спасибо.
1: Так, ну что, друзья, поболтали мы с Русланом, да, немножко. Сейчас давайте перейдем уже к другим непосредственно приветикам. По времени вроде успеваем. Так, Алсу мне писала, да? Бимка, добрый вечер. Передаю привет своему супругу Айрату. Сегодня был отличный день. Люблю тебя, пишет Алсу. Айрат, как вам повезло с супругой? Сегодня вообще такие любовные настроения в воздухе витают, да? Вам так не кажется? Еще несколько приветиков осталось, да? Я зачитаю их уже после небольшой рекламки. А пока что у нас будет в эфире Бим-радио мистер Кредо. Сейчас Иннополис весь пустится в медляк и будет танцевать вальс.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Завтра ВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, совсем малютка у нас времени осталось, да? Давайте не буду терять этого времени. Мне тут, оказывается, 10 минут назад в Телеграме еще одно единственное пришло сообщение. Передайте привет любимому мужу Михаилу и замечательным сыновьям Матиасу и Антону. Ух ты! И огромный привет Казани из Гамбурга. Скучаем. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из репертуара «Сектора газа». Я уже приготовил. Да, это будет лирика. Само собой разумеется, гимн моего 9 класса, друзья. Я думаю, Гамбург вместе с вами будет подпевать. Александр Арапов мне пишет. Добрый вечер, Глеб. Добрый. Привет всем таксистам Казани. Отличная смена адекватных пассажиров. Хорошего кэфа. Коэффициента, да, я так понимаю? Поставь, пожалуйста, песню про таксистов Казани. Там, где слова Миниханову салам. Спасибо большое. Честно сказать, я такую песню не помню. Я поискал, что-то не нашел. Скорее всего, ее нету. Наталья Акутина пишет. Глеб, поставь, пожалуйста, Captain Jack. Воу, повеселее, чтобы было. Хороший выбор, хорошего вечера. Всем и доброй ночи. Если влезем в час, да, то обязательно поставлю вообще без проблем, Наталья. Без проблем. Бабай пишет. О, Бабай. Глеб, передай, пожалуйста, привет Петру Ярославе. До понедельника мы, таксисты, будем скучать. И смайлики, который плачет, отправил. Песенку любую из Карасов Филатов. Спасибо. Карасов Филатов тоже, скорее всего, уже не влезут, но я попробую все запихнуть, конечно. Попробую. Вот. И по возможности обязательно поставлю Бабай. Хорошо. Дмитрий пишет мне. Так, сейчас пролистаем. Здорово, Глеб. Здорово, Дмитрий. Привет, болталки. Привет мне. Еще привет Вилю, который поехал на рыбалку и нас не позвал. Ну, как так можно, а? Из болталки тоже всем ребятам. Денчику, Павлу, Руслану, всем нашим прекрасным девушкам. Светлане, Юльке, Ксюхе, Наташке. Ну и все. Остальным, кого не назвал, тоже. Песенку «Ветерок» группа «Воскресенье». О, хорошая группа на самом деле, да? Но, скорее всего, уже в этом часе не влезем. Есть еще пару приветов. Да, осталось вот буквально два. Привет, Бимулечка. Передайте, пожалуйста, привет моему самому лучшему в мире мужу Наилю Мулануровичу. Наилю. Да, Наиль Мулануровичу. Люблю тебя, и пусть всегда у нас горят глаза. Вот это хорошее пожелание. Поставьте, пожалуйста, любую песню Светы. Ну, Свету, конечно, поставил бы, если бы чуть-чуть пораньше написали Зарина Рустамовна. Но все равно спасибо за то, что нас слушаете и передаете приветики. Мне тут Юлия Хотеева прислала адрес. Это те самые ребята, которые плов жарят, да? Я посмотрел по картам, где находится... Не буду говорить, какой адрес. Скажу лишь, что улица Нагорная, да, без дома. Далековато, Юлия. Я до вас не доеду. Если поеду, то доеду, наверное, к утру. А очень жаль, конечно. Очень жаль. Хотелось бы. Ой, еще один приветик залетел вот в последний вагон. Привет, Бимчик-любимчик, привет всей Казани. Огромный привет моему любимому мужу Маратику, сыну Ранелю, папе Александру и брату Артуру. Тоже сектор газа. Вот какое совпадение, Римма Александровна. Только что, вы представляете, заказывали сектор газа из Гамбурга. И вы тоже. Ну, как одним выстрелом двух зайцев, да? Ладно, друзья, сектор газа, лирика в эфире Бим Радио. Приятного прослушивания. От Гамбурга до... Не знаю, где вы там сидите.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Так, ну что, Кэптен Джек еще влез в этот час, да, друзья, и последний приветик прилетел под конец от нашего юного слушателя, судя по всему. Привет, Глеб, меня зовут Елисей, можешь включить песню из Mortal Kombat? И, кстати, со мной в 10-й Mortal Kombat лучше не играть, пишет Елисей. Елисей, поставил бы, дорогой мой друг, но уже не успеем, к сожалению. Спасибо тебе большое за привет, за то, что нас слушаешь. И спасибо вам, друзья, за эти 3 часа. Счастливые часов не наблюдают, как говорится, да? Приятно было с вами провести этот субботний вечер. Всем хорошего выходного дня и хорошего прослушивания. С вами был Глеб Низовский, он же Глеб Смирнов. До новых встреч!

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами. Ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

0: Татуаж.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зани.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Айон, Казань.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами ностальгия по старой эстраде. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио.
6: Для детей старше 12 лет.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

только плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Позиция номер 1.
5: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Лето на любимой волне.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: View от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Космос — это синяки.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.